0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазлобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
3: 18+.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defizgd.ru.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
6: ООО «Римакс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Доброе утро, проснувшиеся арсенальцы. Пусть эта песня поможет вам пережить похолодание.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Доброе утро. Вооруженные силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам ВСУ после заявления Владимира Зеленского о наращивании ударов по российским нефтезаводам. Об этом сообщила российская Минобороны, пишет РБК. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак на минувшей неделе заявил, что ущерб от ударов по российским НПЗ в последнее время снизился. На предприятиях создана пассивная защита от угроз, также усилена активная защита средствами ПВО. Нефтекомпании также научились быстрее вводить нефтезаводы в эксплуатацию после атак ВСУ, отметил Новак. Свердловская обл. ГАИ выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов. Водители, которые еще не сменили покрышки на зимние, призывают отказаться от поездок в ночные и утренние часы. Температура в регионе уже вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшее время по ночам ожидаются отрицательные температуры, днем слабый плюс. Снег пока не прекратится, и дорожное покрытие будет становиться все более скользким, говорится в сообщении ГАИ, пишет Е1. И напоминает, что летние шины теряют сцепление с асфальтом уже при температуре плюс 5 градусов. В Свердловской области выбрали лучших педагогов ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Торжества прошли в субботу в филармонии. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея 56 Алексей Ревензонов. Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в России. Четверым учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два педагога русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филяевских, учитель физкультуры Вера Боровикова и химик Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда». Арбитр вчерашнего матча между автомобилистами и «Амуром» получил травму после попадания шайбы в колено. Никита Новиков не смог сам подняться на ноги, его унесли на носилках. Напомню, автомобилист накануне проиграл гостям 0-3. Первый матч КХЛ он выиграл 3 октября со счетом 3-0. Еще о спорте. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP в Пекине. В полуфинале серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Поединок состоится сегодня в 2 часа дня по Москве. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
0: Информация на правах рекламы.
6: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: спав. Ой-ой-ой, ты спав, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Знаете, «Золото» как хорошая песня. С каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит «Золото». Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения в сервис-маркетах Remax и remax.ru.
6: ООО Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
9: Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Новости.
1: Доброе утро. У россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса гриппа. Необходима вакцинация. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева РАН Дмитрий Леознов. Он отметил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа. В текущем сезоне вакцины против них полностью обновлены. В первую очередь прививаться необходимо наиболее уязвимым группам населения. Детям, беременным, пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Отметил ученый, пишет РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась накануне на Московском тракте от Первоуральской развязки до поселка Решоты. Там идут дорожные работы, транспорт пущен по одной полосе, пишет Я-1. По данным сервиса Яндекс, сегодня с утра на участке трассы в районе Первоуральска снова затруднено движение в сторону Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на отрезке трассы М-12 Восток в Свердловской области вводится временная схема движения. Ограничения на участке Отчит-Екатеринбург будут поэтапными по мере продвижения дорожных работ. Свердловский губернатор поздравил уральцев с Днем Учителя. Воспитать настоящего человека и стать его проводником в успешное будущее, сформировать интеллектуальную и трудовую элиту России – истинное призвание педагога, цитирует поздравление Дениса Паслера, областная газета. Он даже поблагодарил учителей за преданность профессии, интересные проекты, победы детей, пожелал благополучия, вдохновения, благодарных и талантливых учеников. В регионе трудится почти 80 тысяч педагогов. Это воспитатели детсадов, учителя школ, преподаватели колледжей, техникумов, учреждений дополнительного образования. Командование Международной космической станции перешло к российскому космонавту Петру Дуброву. Символический ключ от МКС ему передала астронавт НАСА Джессика Мейер, входящая в состав миссии Крю-12. Сообщили в НАСА и провели трансляцию события. Экипаж Крю-12 находится на орбитальной станции с середины февраля. Как ожидается, 7 октября он покинет МКС на космическом корабле Крю-Дрэгон, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Привет вам, осенние арсенальцы. Несмотря на календарь, бабье лето продолжается. Днем ожидается до плюс 20. Атмосферное давление начинает расти, и кое у кого пройдет головная боль. Так что будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
4: О, специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: вы выбираете литые диски SCAT?
1: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Выбирайте движение.

0: Движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: России Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Свердловская ГАИ выступила с экстренным обращением к автомобилистам. В регионе идет снег и мокрый снег. Температура вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшие часы похолодание продолжится. На дорогах скользко. ГАИ призывает водителей отказаться от поездок в ночные и утренние часы на летних шинах. Начинающим водителям поездки в таких условиях стоит отложить полностью. Летняя резина перестает справляться со своими задачами задолго до наступления настоящего похолодания. Уже при плюс 5 градусах заметно теряет сцепление с асфальтом, подчеркивают в ГАИ, пишет «Новый день». Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды. 59%. Это показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Между тем, качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, но одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, отмечают эксперты рынка, пишет газета.ру. 3 краснокнижных филинов выпустили на волю в Свердловской области, чтобы пополнить популяцию. Птенцов отлучили от родителей в возрасте 55-70 дней. Они адаптировались в вольере, приближенном к дикой среде, в Режевском заказнике. Примерно месяц специалисты помогали маленьким филинам готовиться к самостоятельной жизни. Они освоили навыки добычи пищи, научились ориентироваться в пространстве и избегать опасностей. Теперь полностью готовы к жизни в дикой природе, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. Начинаем мы его, как всегда, рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
11: Доброе утро.
10: Спонсор программы «Макс Авто», АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». 9 центров в Екатеринбурге охватывают широкий спектр направлений. Консультации специалистов, современная диагностика, собственная лаборатория, хирургический центр, круглосуточный стационар и травмпункт. «Здоровье 365» – это современное решение для вашего здоровья. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну, возможно, Паша, наши слушатели спросят, а где же Максим Иванович Ядрышов?
11: Мы предупреждали.
10: Наш бессменный. Ну, мало ли, кто-то, может быть, пятницу не слышал или отвлекся. В небольшом отпуске, Максим Иванович, несколько дней мы будем работать без него, поэтому на вас мы возлагаем особые надежды на то, что вы на себя возьмете часть интерактива, будете рассказывать нам, что там интересного, что там любопытного, необычного на дорогах. Сегодня в этом смысле день подходящий. Что-нибудь рассказать нам, я думаю, вы могли бы, но сразу оговорюсь, что в виде блестящего небольшого камео Максим Ядрышов сегодня в эфире поучаствует. Поэтому внимательно слушайте, не отвлекайтесь, никуда не уходите. Ну и, Паш, давай напомним для наших слушателей, как они могут принять участие в нашем эфире.
11: Итак, номер плюс 7-908-909-104,5. Он для ваших сообщений. Через любой удобный мессенджер присылайте их. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите.
10: Ну, с погоды начнем.
11: Конечно.
10: Невозможно пройти мимо. Все-таки снегопад. Причем, Паш, первый в этом сезоне для Екатеринбурга. И сразу прям вот такой внушительный. Как вчера вечером начало сыпать, так сыпало всю ночь. Ну, вот сейчас я, кстати, за окошко выглянул. И, судя по всему, снег уже превратился в мокрый дождь.
11: Ну, потихоньку теплеет. Да, днем-то все-таки не минусовые температуры. И...
10: Да и ночью вроде бы в Екатеринбурге были не минусовые.
11: Около нуля.
10: Около нуля. Плюс один, что-то в этом роде. Так вот, у нас вопрос к вам. Как мы его, ну, первый снегопад, переносим? Угу. Напишите нам, пожалуйста, водители, пешеходы, пассажиры.
11: Общественного транспорта.
10: СИМ.
11: Общественного транспорта тоже. Кстати, я сегодня видел одного такого лихого на СИМе.
10: На прокатном? Утром. На своем?
11: Да, на прокатном. Прокатным. Они стоят в большей части.
10: Охота, Паша, пуще неволи. Да, уже когда хочется, видимо, барьеров и преград нет никаких, хотя холодный ветер в лицо, в руки. Руки же мерзнут на руле.
11: Ну, у них, может, перчатки.
10: Если перчатки только, да.
11: Как у доставщиков.
10: Кстати, ты обратил внимание, доставщики-то как быстро переоделись. У них, видимо, где-то униформа на складах.
11: Да, вот эти большие варежки.
10: С велосипедами. Варежки, вот эти пальто длинные, утепленные. Какие-то шапки тут же они напялили. Ну... Это логично. Так вот, как мы с вами переносим первый снегопад? Ну, понятно, что стойко. Мы ж уральцы,
11: ну,
10: в конце концов.
11: Ну, что же, напугали снегом.
10: Но хотелось бы деталей. Хоть каких-то.
11: Какой способ передвижения вы выбрали сегодня, например? Потому что Управление госавтоинспекции по Свердловской области выпустило предупреждение для автомобилистов в связи с резким похолоданием, снегопадами и гололедицей. Водителям, которые еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в ночные и утренние часы.
10: Не успели. Некоторые не собирались.
11: Ну, конечно,
10: вот кто я, например. Я думаю, что еще
11: было на прошлой неделе.
10: Подождем. Но, опять же, Екатеринбург, это же фактически юг. Ну, не вообще, а Свердловской области. Очень сильно, гораздо сильнее, чем нас, засыпало Карпинск, Ивдель, Кушву, некоторые другие населенные пункты. И ГИБДД области предупреждает, что на дорогах на севере нашего региона стало по-настоящему опасно. Вот смотрите, трассу Серов-Североуральск-Ивдель засыпало мокрым снегом. Утром там были минусовые температуры, минус один. На некоторых участках вполне возможно гололедица, предупреждает ГИБДД. И ну, вот туда точно на летней резине соваться не стоит. Ну, вот посмотрим, что сегодня в течение дня новостная сводка нам принесет. Надеемся, будет все спокойно, но, тем не менее, потенциально проблемы могут случиться.
11: Ну, более того, советуют же переобуваться тогда, когда температура среднесуточная около 5 градусов держится некоторые. Несколько дней, тогда уже резина летняя не справляется. Сцепление не такое, как
10: надо. Смотри, Сергей нам написал, пока нормально. Ну, в этом мы с вами совпадаем. И добавил, смотри, залил остатки незамерзайки с весны. Переобуюсь на следующей неделе.
11: Ну, задумались люди.
10: Переобуетесь, это хорошо. Вот про незамерзайку это хорошее напоминание. Пора уже вот как раз призадуматься о смене летнего варианта на зимний, чтобы в бачке ничего не замерзло. Разорвать-то его не разорвет, конечно. Он достаточно прочный, вся эта система. Но когда вам нужно будет на грязное стекло чем-нибудь прыснуть,
11: не получится.
10: Оно может и не прыснуть, соответственно.
11: Да, Антон пишет, доехал на летней резине без проблем, если не считать вновь утонувшего промышленного проезда.
10: О, да, слушайте, промышленный проезд, для тех, кто не знает, это улица. Ну, хотя можно проезд улицы назвать?
11: Ну, наверное.
10: Можно, да. Это улица, ведущая в промзону с Шевской на Эльмаше.
11: Угу.
10: Ну, так вот примерно географически объясню. Ее действительно опять затопило. И читательница Е1 поделилась фотографией даже не лужи, Паша, а действительно море. Какого-то водохранилища. То ли река, то ли озеро, то ли пруд. И там, правда, вот вообще непонятно, куда ехать. Тем более... Была информация о том, что там асфальт свежий положили где-то в сентябре. Я с тех пор там не был, но я там ездил летом, там были совершенно колоссальные ямы местами. И вот когда дорога сухая или более-менее сухая, ты хотя бы видишь, куда соваться не надо.
12: А сейчас
10: тут непонятно. И поэтому лучше, там конечно, авария, да? На промышленный проезд не соваться совсем. Что?
12: Авария там. Затопило же.
10: Нет, это дождь.
12: Дождь?
10: Это дождь, а ливневка как-то вот она там отсутствует. Опять. И, кстати, в мэрии в свое время, когда жители жаловались этим летом на то, что промышленный затапливает, они сказали, что вот там специальная канава была, куда вода должна была стекать, но ее нехорошие какие-то местные бизнесмены засыпали мусором. То есть брали там, просто выбрасывали что ни попадь, и все. Сейчас в воде некуда деваться.
12: Надо привлекать было бизнесменов.
10: Надо заново это все дело распахать. Ну, легко сказать, конечно, я понимаю.
12: Есть,
10: но
12: же
10: по большому
12: службы,
10: счету,
12: этим
10: в общем-то,
12: занимаются.
10: Понятно, что надо делать, но, видимо, как это, в редакцию пришло письмо, что сделано. Ничего не сделано, во всяком случае, пока. В общем, на промышленном сегодня лучше точно не ехать.
12: Да,
10: выглядит реально страшно.
12: Выбирайте пути объезда.
10: Их там нет.
12: Тогда нет.
10: Если тебе надо вот в конкретный склад приехать, что-нибудь там вывезти.
12: В это место.
10: Да, лучше не сегодня тогда, наверное.
12: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваше свидетельство присылайте. Кстати, не только же проблема Свердловской области. С пятницы в Челябинске начал появляться снег в некоторых местах. Он из Казахстана вообще шел отчасти к нам. Поэтому
10: не с севера?
12: Сначала Челябинск.
10: Зигзагами какие-то.
12: У меня свидетельства были, люди поехали отдыхать. И они
10: вот
12: думали, дождь, а вот фотографии слепили присылают,
10: снеговика.
12: А там снег. Может, даже лучше, чем дождь, но тем не менее был. Челябинск вообще в пятницу было не очень, в принципе.
10: Там же учения, дороги даже перекрывали.
12: Учения были с утра, дороги начали перекрывать, потом учения прошли, снег начался. В общем, Челябинску досталось больше, чем нам.
10: Ну да, ваши дорожные впечатления присылайте, как мы с вами переживаем первое снежное утро в этом сезоне. Пишите нам плюс 7-908-909-104-5. Любой нравящийся вам мессенджер используйте. Пишите обязательно. Мы, естественно, на все, что вы нам напишите и пришлете, будем обращать всяческое повышенное, безусловно, внимание. Потрясающая история у нас есть из Кирова. Там, наверное, тоже снежное, подозреваю. Все-таки такой регион, достаточно северный. Мужчину оштрафовали, вот дальше внимание, за завязанные в узлы шланги на автозаправочной станции.
12: Да.
10: Как тебе, Паша, такое?
12: Прекрасно.
10: Шланг завязал в узел человек.
12: Один.
10: Шланги в узлы.
12: Во множественном числе.
10: Согласно материалам дела, утром в один из сентябрьских дней мужчина приехал на своем автомобиле Opel на АЗС в городе Луза. На заправке действовало ограничение на отпуск бензина в зависимости от номеров автомобилей. Помнишь, мы об этом тоже рассказывали. В некоторых регионах это вводили. В четные дни обслуживали машины с номерами. Начинающимися, на 0, 2, 4, 6, 8, а в нечетные, соответственно, 1, 3, 5, 7, 9. Так вот, мужчина заехал на территорию АЗС вне очереди. Скорее всего, его номер не совпадал с тем, чтобы заправиться в этот день. Хотя про это прямым текстом не сказано. Как следует из материалов дела, он сначала высказал претензии и уехал. Причем, кому он их высказал, не совсем понятно.
12: Заправщикам.
10: Как бы в эфир куда-то, или заправщикам,
12: или
10: всем, кто в очереди стоял.
12: Всем вообще. Кого нашел, тем и высказал.
10: Потом вернулся, подошел к топливораздаточным колонкам и стал вытаскивать топливные шланги и завязывать на них узлы. Ну, то есть, заправка работала. Люди, судя по всему, заправлялись, да, и, представляешь, приезжает кто-то, начинает все это завязывать в узлы. При этом он еще и сломал рукоятку одного из топливораздаточных кранов. О произошедшем в полицию сообщил очевидец. Сотрудники АЗС сказали, что их замечание человек игнорировал. Но в итоге его, конечно же, нашли. Мужчина признал вину за содеянное, а суд квалифицировал его действия как мелкое хулиганство.
12: Учел, что у него двое малолетних детей,
10: да,
12: и выписал штраф 700,
10: 700
12: рублей.
10: Угу.
12: Это вообще, конечно, удивительно, за 700 рублей.
10: Ну, а что ж, если шланг завязал в узел, там же ущерба нет.
12: А еще ручку сломал.
10: Вот ручку сломал, пистолет вот этот. Угу. Это нехорошо.
12: Это надо же было.
10: Но это дороже, чем 700 рублей. Да, да, да. Ну, может быть, это взыщут с него каким-то отдельным,
12: может, другим
10: частным
12: отдельным
10: порядком.
12: Ну, может быть. Может быть.
10: Потому что ущерб там
12: деяние,
10: явно какое-то есть.
12: Мелкое хулиганство, это же деяние, да.
10: Да, и эту странную историю мы попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ядрышова. И вот что он нам сказал.
13: Осень наступила в Кировской области, возможно, чуть раньше, чем в остальных регионах нашей страны. Ну, вообще, мужчина, может быть, исполнил мечту такую многих водителей, да, которые вот, высказывают свое пренебрежение вот, из каких-то хулиганских соображений. Ну, может быть, ему не досталось бензина, может быть, наоборот, он уже заправился и хотел вот, показать, что он выше всех. Психиатрия, я думаю, поможет разобраться в этом случае. Это не юриспруденция. И больше мне, откровенно говоря, добавить нечего.
10: Ну вот,
12: у тебя есть желание, возникает, как у автомобилиста, завязать узлом?
10: Нет. Вот. Ты знаешь, даже в кризисные моменты как-то не возникало. Ну, потому что кого наказал-то?
12: Никого.
10: Своих же товарищей по несчастью, получается, каким-то образом наказал или там затруднил им процесс заливания бензина в баки или в канистры.
12: Не доставайся же ты никому. Все, просто ему не дали, и вот он...
10: Эгоизм. По-другому это не назовешь. Ну, вот насчет психиатрии я с Максимом не согласился бы. Ну, тут, конечно, видно, что какой-то эмоциональный выплеск
12: надо
10: был
12: же было
10: совершенно
12: отъехать,
10: очевидно. То есть человек психанул.
12: Накрутить себя,
10: вот
12: вернуться.
10: Именно так выглядит психанул, называется. Другое дело, что люди на заправке, они могли бы ему и отпор какой-то дать.
12: Могли бы.
10: И бывали такие случаи, когда и какие-то конфликты, и споры, и скандалы вот,
12: да,
10: возникали.
12: Выстрелов.
10: Помнишь, у нас здесь тетенька махала пистолетом. Нет, она не стреляла.
12: Не у нас. Были выстрелы.
10: А у нас в Екатеринбурге махала, потом ее нашли, с ней провели воспитательную беседу, но наказывать никак не стали. И даже штраф за мелкое хулиганство не выписали. Слушай, ну, тем не менее, значит, доставать оружие, пусть и газовое, это, наверное, лучше все-таки не делать. Ну, может быть, конечно, это осеннее обострение в Кирове таким образом проявилось. Ну ничего, осень заканчивается. Скоро зима, обострение, наверное, тоже завершатся. А ситуация с бензином, по крайней мере, в Свердловской области, Паша, ну, она стабильная. Я в выходные ездил по Екатеринбургу и окрестностям, но в целом бензин есть.
12: А, хорошо, просто это были, наверное, единичные
10: случаи. Не на всех заправках, не на всех сетях. А, где-то, может быть, 95-го, где-то 100-го нет. Но, ну, понятно, дизель есть везде. 92-й есть практически везде, а 95-й, ну, много где, скажем так, и очередей нет.
12: Ну, просто вот эти сообщения средств массовой информации, понятно, что сейчас любое пропадание бензина на какой-нибудь заправке вызывает повышенный интерес. И сразу начинается сообщение, вот, неужели третья волна до нас дошла, топливного кризиса. Ну, и раньше бывало, что на некоторых заправках не было бензина, он же кончается рано или поздно.
10: Его же привозят.
12: Ну, так что...
10: Он кончается, его привозят.
12: Пока привозят, хорошо.
10: Ну, как вам эта ситуация? Можете ее прокомментировать? Плюс 7-908-909-104.5. Вот в очередной раз мы констатируем, нас трудно чем-то удивить, но подобное впервые происходит на нашей памяти. Правда, Паш?
12: Да. Ну, любой кризис, он действует на нервы участников.
10: Ну что, сейчас наша любимая рубрика «Сим и мы» или «Мы и Сим». Есть статистика от ГИБДД, и она какая-то такая вот противоречивая.
12: Ну,
10: с одной стороны, стало лучше, а с другой хуже. Ну или наоборот, стало хуже, но лучше.
12: Любая автостатистика, она противоречива. Отдельная тема, отдельный раздел статистики. Так вот, выступала на пресс-конференции представитель областной ГАИ Галина Кравченко и сказала, что за этот сезон в Свердловской области произошло 288 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Год назад было 172, то есть 60 с чем-то процентов больше самих ДТП. Но, тем не менее, погибло 2 человека, а год назад было 5 погибших. Травмы получили 152 участника дорожного движения. Вообще, выявили в ходе рейдов 4000 нарушений среди пользователей самокатов. Самая частая и причина аварий, и нарушения – это не спешивание на пешеходном переходе. Не успевают их заметить автолюбители и сшибают.
10: Ну и гаишники, кстати, надо отдать им должное. Они в этом сезоне довольно много рейдов проводили. Ну, во всяком случае, в центре. Я и на проспекте Ленина в районе Восточной видел экипажи, которые прям видно, что целенаправленно по самокатчикам работают. И вот здесь у нас, возле главпочтамта. Ну, собственно, отсюда, наверное, какая-то статистика по нарушениям и по их пресечениям набирается. А ну, вот по авариям, ну, понятно, если что-то случилось, конечно, это все фиксируется.
11: Это к вопросу о том, что нам еще весной же говорили, что будут договариваться власти с кикшеринговыми компаниями, были совещания какие-то очередные, была прям большая волна обсуждений, что же нам делать с СИМ. Знаки появляются у нас здесь в центре города, но что-то как-то...
10: По-моему, вообще ничего не поменялось.
11: В центре города они вообще не видят на эти знаки, вообще не смотрят.
10: Не обращают внимания.
11: Не обращают внимания. Знак есть, самокатчик тоже.
10: А как будто бы туда ехать нельзя.
11: Как бы, да, запрещено. А они ездят. Ну, вот это к вопросу о том, что...
10: Ну, регулирование без контроля...
11: Да.
10: Это бессмысленное дело, получается так. Ну, опять же, в целом, вот мнение наших слушателей в очередной раз хотелось бы узнать, по ощущениям, становится как-то спокойнее, становится лучше или нет. Ну, не, я вот, кстати, как-то не готов дать оценку, не знаю. Мне кажется,
11: оно
10: ничего особенного не
11: поменялось.
10: Оно тоже
11: волнами как-то. То думаешь, что вот один раз пройдешься, кажется, все хорошо, другой раз пройдешься, кажется,
10: лучше
11: все плохо.
10: Лучше бы не выходил.
11: Так что ваше мнение, ваше наблюдение.
10: Несутся с ветерком,
11: по несколько,
10: и по двое.
11: По несколько человек.
10: Я вам рассказывал, троих видел на самокате. Причем в горку ехали. Самокат хороший, молодец, вывез троих. Удивительно.
11: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши наблюдения за самокатчиками.
10: Да, ну и в очередной раз можно сказать, что как будто бы сейчас гораздо большая напасть – это курьеры. На электровелосипедах, они же фактически мопеды. Вот это правда и быстрее, и тяжелее, и они очень удобно на самом деле, вот для них, да, когда надо, он на дороге, когда ему на дороге пробочно или страшно, или еще что-нибудь, он на тротуаре, не соблюдают вообще ничего, на красный едут,
11: торопится.
10: Как с добрым утром, поперек, пожалуйста, никаких проблем. Ну да, торопятся, и самое, ну не то чтобы самое главное, но тоже отмечаю, никаких практически средств защиты. Крайне редко, когда видишь курьера с шлемом, каской на голове. Бывает, но очень редко, еще раз повторю.
11: Да, и у нас опять же...
10: Не дай бог упал, ударился. Оно ж твердое все. И асфальт, и бордюр, и все что угодно. Но, тем не менее, как-то вот бесстрашные они.
11: С прошлого года еще хотели программу сделать по тому, чтобы проверять эти электровелосипеды на мощность. Если они выше 250 ватт, то это уже мопед. И прям хотели... конфисковывать. И конфисковывали, насколько я знаю, точнее, на площадку помещали.
10: Единичные случаи, наверное,
11: да.
10: Есть.
11: В Петербурге придумывали какие-то механизмы, которые позволяли прямо на месте выявлять мощность этого самого электровелосипеда. И опять все это как-то тихонько заглохло.
10: Угу.
11: Волна была, а сейчас...
10: Ну, в любом случае, скажем, очевидное, сезон заканчивается. Ну, вот сколько еще электросамоката у нас проездят? Ну, я думаю, что недельки две, максимум три.
11: Ну, да, вот будет вот такое вот.
10: Точно кикшеринги свои самокаты соберут, но курьеры на электровелосипедах, они не денутся никуда, они и зимой будут ездить.
11: Угу. Это точно. Александр пишет, вчера под мостом заехал на заправку, Теллу не видно, остановился, вышел через лужу, пошел, а она потом кричит, только дизель,
10: она,
11: я ей в...
10: ну, видимо, заправка,
11: заправка
10: да. кричит.
11: Я ей в ответ, почему тогда на пистолетах нету бирок, чтобы мы к вам не бегали, и как так хотелось этот шланг замотать, лентяи никогда на заправках сидят и так далее. Ну вот, вот, хотелось шланг замотать.
10: Да.
11: И Александр же пишет, что вчера ездил, это снег, это тот же дождь, насчет колес еще месяц дергаться не буду, все в порядке. Оксана, кризисы способствуют появлению абсурдных ситуаций. Однажды я стояла в очень большой пробке, трафик стоял. Один участник движения бегал от автомобиля к автомобилю с вопросом, а нет у вас случайно рюмочки? Далее один водитель в топливный кризис, когда заправляли только в бак, единожды приехал аж на два автомобиля, чтобы... Не понял дальше. Немножко сбивчиво написано. В общем, сразу два автомобиля бегал. Видимо, заправлял. Все СИМы и курьеры просто оборзели, продолжает Александр. Мне кажется, что пришло время разрешить движение с 16, в крайнем случае, может быть, с 14 лет.
10: Часов.
11: 16 часов сначала было.
10: С 14 до 16. Вот 2 часа пусть ездят.
11: С 14 лет до 16 часов.
10: Но вот по... это была бы мера так мера.
11: Но пора выдавать права. Mm-hmm. Кстати, об этом Следственный комитет тоже говорит, что надо бы... получать права.
10: Но похоже, что это как-то крайне затруднительно процедурно. Что у нас, Паша, еще есть?
11: Ты про доставщиков начал говорить. Да. Мы же все ждем роверов, потому что Свердловская область вошла в перечень регионов, где
10: говори,
11: будет экстремальный режим.
10: Кто-то ждет роверов, а кто-то не понимает,
11: роботы,
10: что ты имеешь
11: доставщики.
10: В виду.
11: Надо привыкать к слову ровер, да, вот, чтобы да. было...
10: Пока еще не привыкли, давай
11: так
10: поясним.
11: Так вот, роботы-доставщики. И никто не знает, что будет, когда они появятся на наших улицах. Максим Кадаков, главред журнала «За рулем», у себя в телеграм-канале провел опрос. Знают ли люди, как общаться с роверами?
10: А так, зачем с ними общаться?
11: Ну, он то, едет, что он передвигается едет, по дороге, он участник дорожного движения.
10: Ну?
11: Что с ним делать-то, никто не знает.
10: По какой 72... дороге? Подожди, он по тротуару должен ехать.
11: А когда он пересекает проезжую часть?
10: Ну, по зеленому, либо по пешеходнику.
11: А когда ДТП?
10: Ладно.
11: Вот, про это и был вопрос, потому что роверы регулируются, их движение, постановлением правительства. В ПДД... Ровер.
10: Я думал, скажешь, здравым смыслом.
11: Нет, пока нет. Это потом будет. Это будет опыт. На основе опыта вырабатывается здравый смысл.
10: В чем проблема взаимодействия людей с роботами-доставщиками?
11: При ДТП стороны могут покинуть место происшествия.
10: То есть, если ровера задавил кто-то?
11: Если ты столкнулся с ровером. Вот ты пересекаешь пешеходный переход. Его же пересекает ровер. Вы с ним сталкиваетесь.
10: Да.
11: Что делать? Вы можете покинуть, но перед этим должен водитель сфотографировать QR-код, и переслать его, соответственно, владельцу.
10: Код, который на
11: роботе. На ровере, да, на роботе. Переслать собственнику. Собственник в течение 4 часов должен как-то своего представителя туда послать на место ДТП или к роботу, снять показания с камер робота, а потом решать, кто виноват и что делать. Но есть много проблем в этом случае. Если ты не смог нормально сфотографировать QR-код, если камеры как-то неправильно все засняли, кто будет ответственным в данном случае?
10: Ну, может быть, какое-то еще одно постановление появится в связи с этим.
11: Но водитель это...
10: всегда виноват робот.
11: Водитель это...
10: Он же искусственный интеллект.
11: Его жалко, он имущество.
10: Его не, как раз вот его не жалко. Он, ему,
11: он
10: вот,
11: имущество.
10: Да.
11: Такое имущество надо восстанавливать, если ты виноват в ДТП. По правилам, робот, да, действительно пересекающий пешеходный переход, приравнивается к пешеходу.
10: Ну, по логике, он же не должен нарушать. Следовательно, если водитель с ним столкнется, водитель виноват.
11: Ну да.
10: Но опять же, может ли человек быть виноват?
11: А может у него какой-нибудь
10: тут же
11: алгоритм?
10: Айзек Азимов бы на эту тему порассуждал.
11: Сломался.
10: Да нет его.
11: Вот, то есть пока да. вот эти
10: новые
11: самые
10: времена наступают, новые проблемы. И надо придумывать их решение. Хорошо, зафиксировали. Ну, давай в финале расскажем про электромобили,
11: да,
10: которые нас постепенно, хотелось сказать, порабощают, но нет, это было бы
11: они
10: неправильно.
11: Они вытесняют
10: которые,
11: традиционные
10: автомобили. Видимо, они так нравятся потребителям, что их становится все больше и больше.
11: Продажи автомобилей с бензиновым двигателем впервые в истории заняли менее половины мирового рынка. В первой половине 26-го года на такие машины пришлось 49% продаж. Это на 10% меньше, чем в прошлом году. 10%.
10: Резко.
11: Еще 5 лет назад бензиновые автомобили составляли 73%. Угу. А сейчас 49%. За 5 лет падение на 24% пункта. Растут электромобили.
10: Сказалось, какой-то ведь разворот произошел, но видимо, это казалось только исключительно.
11: С разворотами, как всегда, все так. Сначала заявляем, потом думаем. Европа хотела отказаться.
10: Это же мировая статистика. Да? Надо смотреть на крупнейшие рынки. Судя по всему, то, что мы имеем, это все благодаря Китаю.
11: Вот не только.
10: Там, собственно, видимо, продолжается гегемония электромобилей. Там же мы знаем, у них есть крупнейшая компания, BYD называется, да, и они недорогие электромобили делают с колоссальным запасом хода. Поэтому, ну, я думаю, что это основа вот этого лидерства.
11: Ну, динамика продаж электромобилей подтверждает твои слова. Прежде всего, в Китае растет процент электромобилей. Ну, и в Европе тоже, хотя не такими быстрыми темпами. Европа-то одно время вообще
10: сейчас
11: хотела отказываться.
10: Сейчас постепенно на гибриды как будто бы начинают.
11: Гибриды самые популярные, наверное, сейчас такой
10: и, наверное,
11: переходная модель.
10: Кажется, что это действительно наиболее успешная история, когда у тебя есть и бензин, и электричество.
11: Угу.
10: И когда с одним проблемы тебя везет другая тяга, и наоборот. Но в общем, такая любопытная статистика для того, чтобы об этом во всем подумать и в очередной раз убедиться в том, что Россия где-то в контрфазе этому всему находится, потому что продажи электромобилей у нас растут, конечно же.
11: Но с какой базой?
10: Но они ничтожно малы, как и были за несколько лет до этого. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». Никуда не уходите. Через пару-тройку минут мы начнем рубрику «Горожане. Разговор», в которой обсудим главные неавтомобильные темы этого понедельника, 5 октября.
11: Не переключайтесь.
14: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость. о лечении травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
15: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
14: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
17: Культпоход.
18: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
19: Кино.
18: В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. И из почти 500 поданных заявок в фестивальный конкурс попали только 34 картины. Основная площадка фестиваля – Дом кино. Ну и также показы состоятся в пространстве «Фонд» на улице Белинского, 19, и в духовно-просветительском центре «Царский», а еще в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемоний открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашениям. Фестиваль «Россия» проходит в Екатеринбурге до 5 октября.
19: Театр.
18: Год уральского рока продолжается в октябре музыкально-театральным проектом «Рок-тябрь». Зрителям будет представлено несколько спектаклей из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска. Так, 12 октября во Дворце народного творчества на фестивальной 12 идет рок-мюзикл «Время не ждет» Свердловской мускомедии по песням группы «Чайф». Здесь звучит 25 песен группы, включая «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «Никто не услышит», «17 лет», «Время не ждет» и других. Рок-хиты приобрели оркестровый объем, и звучат они в исполнении группы «Блюз Докторс» и ансамбля «Изумруд».
19: А также
18: 17 октября в афише видеоверсия мюзикла «Я хочу быть с тобой». Это постановка Иркутского музыкального театра. В ее основе повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В этом спектакле звучит 19 композиций группы «Наутилус Помпилиус». Над музыкальным оформлением и партитурой работал композитор Александр Пантыкин. Показ будет приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, а перед показом в Доме кино состоится творческая встреча с Пантыкиным.
19: Кроме того,
18: далее, 19 октября в Центре культуры «Урал» будет показан мюзикл «Скованный одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Спектакль основан на дневниках, опять же, композитора Александра Пантыкина, дедушки уральского рока и основателя группы «Урфин Джуз». Он выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком, а поставил мюзикл режиссер Дмитрий Отяковский. А вот 22 октября в рок-зале музея андеграунда анонсируется «Квартирник» с тем же названием, скованный одной цепью. И здесь встретятся Егор Белкин, Настя Полева, Виктор Комаров и Алексей Хоменко. Музыканты, чьи творческие биографии в разные годы пересекались с историей Наутилуса. Речь пойдет о том времени, когда Наутилус искал собственное звучание, а также о первых составах и концертах, квартирных и студийных записях, Свердловском рок-клубе и людях вокруг него.
19: И еще.
18: И завершится рок-тябрь 23 октября. На сцене Свердловской драмы будет показан спектакль «Я наконец-то всем доволен». Он посвящен группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Пьесу написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов. Поставил спектакль Алексей Бадаев, сценография Владимира Кравцева. В главной роли экс-участник смысловых галлюцинаций Николай Ротов. А специальными гостями показа 23 октября станут Настя Полева и Егор Белкин. И на один вечер в рамках проекта «Октябрь» спектакль вновь вернется на большую сцену театра драмы. Я напомню, что премьерные показы прошли как раз-таки на большой сцене, а затем спектакль играли в малом зале. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
20: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
10: 10:32 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В студии со мной Павел Рубцов.
11: Доброе утро.
10: Это программа «Горожане. Разговор». Обсудим наиболее любопытные темы этого утра вместе с вами, с вашим, мы надеемся, активным и живым участием. Ну, а как поучаствовать в эфире, Павел сейчас нам и напомнит.
11: Плюс 7 908 909 104.5. Это номер для ваших сообщений. Присылайте
12: через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
10: Ну, прежде всего, давай поздравим учителей. У них сегодня профессиональный праздник. С Днем Учителя, всех причастных. Ваша профессия невероятно важна и ответственна. Детей-то мы в школы сдаем на 10 лет, знаете ли. Очень хотелось бы, чтобы эта профессия оплачивалась, соответственно, и творчество учительское поощрялось, а не наоборот, когда процесс обучения стандартизируется.
12: А он не может,
10: и тогда становится плохо всем, и детям, и ученикам. Ну и еще хочу пожелать уважения, как от учеников, так и от родителей. Это важный такой вот фактор.
12: Есть указ определенный о статусе учителя, и сейчас прорабатывается вопрос об удостоверении учителя. Об этом на прошлой неделе Сергей Кравцов, министр просвещения, сказал. Наверное, это добавит. Ничего, не знаю, чего добавит, правда.
10: Ученик себя плохо ведет, учитель ему удостоверение, корочки. Да, и все. И ученик себя тут ведет сразу хорошо. Или родитель ученика.
12: Ну да, хотелось бы пожелать, чтобы поменьше было бюрократии, побольше действительно творчества и какого-то вдохновения. Ну и чтобы оплачивалось, конечно, соответственно, вашим

0: Про снег надо несколько слов сказать. Мы в рубрике... Да, кто постарше, те вспомнили.
1: Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
2: 11:05. На радиофорум 104.5 продолжается дневной интерактив. У микрофона Александра Короткова и в эфире программа «Ординаторская». В этой программе мы всегда говорим о нашем здоровье, о возможностях современной медицины, о ситуациях, когда необходима помощь, иногда она необходима прямо здесь и прямо сейчас. Я без долгих предисловий представляю гостя в этой студии. Снова мы вместе с Александром Савицким, заведующим учебным отделом территориального центра медицины катастроф, врачом, анестезиологом, реаниматологом и главным внештатным специалистом первой помощи Минздрава Свердловской области. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александра.
2: Во-первых, я начну все-таки с поздравлений. Сегодня не только День учителя, об этом празднике я скажу чуть позже. Сегодня еще Международный день врача, с чем, собственно, вас поздравляем. Говорим огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете каждый день, каждый час и, собственно, каждую минуту, учитывая вашу принадлежность к территориальному центру медицины катастроф. Это значит... Готовность выехать по сообщению, что где-то нужна помощь, и в любую точку Свердловской области. Или не только в Свердловскую область могут вот именно вас, как представителя Центра медицины катастроф, вызвать.
3: Спасибо большое за поздравления. На самом деле, основное место, где мы работаем, это территория Свердловской области. Но когда беда случается где-то в соседнем регионе, либо в отдаленных регионах, у нас есть соглашение о взаимодействии, куда мы тоже можем выехать. Ну, а так, в рамках своей вот ежедневной работы, в рамках режима ежедневного функционирования. Мы ездим в другие регионы, да, забираем оттуда своих пациентов, тяжелых эвакуируем жителей Свердловской области, например, в федеральный медицинский центр. То есть в целом мы можем работать по всей России.
2: А вот самая дальняя, раз уж мы так с вами издалека начинаем, вот самая дальняя точка, где вам приходилось бывать, как и врачу-анестезиологу, реаниматологу, врачу территориального центра медицины катастроф, и самая какая-нибудь неожиданная географическая точка, о существовании которой вы, например, вообще не знали, пока туда не приехали или не долетели?
3: Вообще в России.
2: Ну вот вообще, вообще, за всю вашу практику.
3: За всю мою практику это Москва. То есть это эвакуация пациентов в Москву и эвакуация пациентов из Москвы.
2: То есть то, что мы знаем вот по СМИ, когда нам сообщают, да, что когда Минздрав говорил, что девочку с тяжелой сердечной патологией в Москву доставили, то есть это было ваше сопровождение, я имею в виду Центр медицины катастроф.
3: Да.
2: То есть важно же довести вот как раз взлет, посадка, давление.
3: Да, мы регулярно осуществляем такие межрегиональные эвакуации авиатранспортом, автотранспортом, железнодорожным транспортом. Все зависит от ситуации и от транспортной доступности, опять же, регионов. Сейчас не везде мы можем слетать на самолете.
2: Ну да, да, теперь действительно ситуация очень серьезно поменялась. Я поняла, мы вот с вами так вначале сразу определили одну, наверное, из наших с вами следующих встреч в этой студии, поговорить вот именно про эвакуацию, про транспортировку пострадавших, но все-таки, возвращаясь ко второму празднику, сегодня День учителя, конечно же, всех наших учителей, педагогов, наставников мы с этим праздником поздравляем. Спасибо, что вы с нами были тогда, когда это было тоже очень необходимо, и теперь мы те, кто мы есть, собственно говоря. Это был наш старт. Так вот, в День учителя очень хочется мне поговорить, с одной стороны, о своем триггере, с другой стороны, о том, о чем не то чтобы современная школа не всегда помнит, а чаще современная школа, она оказывается в такой вот в шоковой ситуации, именно в такие моменты, когда в школе что-то случается. Хочется мне сегодня поговорить о первой и неотложной помощи внутри школы. Нужна ли вот эта самая экстренная какая-то помощь? Что должны уметь педагоги? Что должны понимать? Ну, а почему это мой триггер? Двери школы закрываются, ребенок туда уходит. Mm-hmm. И вот, а если что-то случится, вот все родители, пока ребенок не вернулся, наверное, yeah, домой, вот, а если что-то случится? Во-первых, мой первый вопрос. Все-таки вот ситуация в школах как обстоит? Умеют ли все-таки школы вот когда внутри что-то происходит, оказать ту самую неотложную, необходимую помощь до момента, когда приедет скорая, или, например, вот вы приедете с центра медицины катастроф?
3: Mm-hmm. В первую

0: очередь, я тоже хочу от себя поздравить всех учителей с этим прекрасным их профессиональным праздником. Что касается первой помощи в школах, по законодательству все педагоги, они должны уметь оказывать первую помощь. Первую помощь оказывать легко, мы об этом с вами уже не раз говорили. И действительно, когда ребенок находится в стенах образовательной организации, всю ответственность за его жизнь и здоровье на себя берет именно образовательная организация. Поэтому если с ребенком происходит какое-то происшествие, в школе должны мы оказать первую помощь, не дожидаясь не то, что приезда скорой медицинской помощи, а даже не дожидаясь прибытия медицинского работника, который может быть в этой школе. А как обстоит ситуация во всех школах нашего региона, даже не могу сказать, у нас нет такой информации. Очень хочется верить, что в каждой школе есть и аптечка первой помощи, и педагоги, которые обучены оказывать первую помощь. Но вот именно те школы, с которыми мне приходилось сталкиваться, которые приглашали к себе провести мастер-классы, провести какое-то обучение, там все достаточно неплохо. То есть есть, назовем их так, заряженные учителя, которые понимают необходимость знаний и умений по оказанию первой помощи. Они понимают свою профессиональную, свою гражданскую ответственность. И вот это те люди, у которых душа точно так же и сердце болят за первую помощь. То есть они стараются сделать. Не буду говорить, что везде все плохо, да, но вот есть положительные моменты, есть шаги. И я думаю, что мы в будущем будем работать над тем, совместно с образовательными организациями, чтобы абсолютно каждый учитель, ну и не только учитель, да, педагоги в детских садах, в колледжах тоже умели ту самую первую помощь оказывать.
1: Любой сотрудник образовательного учреждения, по сути. Я на самом деле напомню, что мы в прямом эфире. +7 908 909 104 5. Ваши вопросы, ваши какие-то истории, связанные со школой, с какими-то там происшествиями, получениями, возможно, травм, и тем, каким образом была оказана помощь, насколько вообще мы сможем, мы прокомментируем эти ситуации, пожалуйста, на этот номер посредством СМС и работающих мессенджеров. Еще раз повторю, +7 908 909 104 5. Трансляция программы «Ординаторская» на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте. Она началась, нас там видно, нас там слышно. В комментариях под трансляцией также вопросы, комментарии, какие-то истории, связанные с оказанием помощи на уровне школы, пожалуйста, присылайте. Вот заговорила про какие-то истории, проще всего разбираться на примерах. Падает ребенок на физкультуре в течение короткого времени, ну, вернее, как, ребенка отводят к медицинскому работнику, чаще всего это медсестра, учитывая, что ребенок продолжает жаловаться, звоним маме, и маме в телефон сообщают, вам, наверное, нужно в травматологию съездить, сделать снимок, вот медсестра говорит, что надо сделать снимок. Даже не буду говорить о корректности оказания помощи, ну, достаточно этого, потому что, ну что, ребенок ушибся, пузырь со льдом приложили, и то обычно ребенок требует. Вот честно, на моей практике не предлагают, вот не прибегают, и, простите, но скажу честно, не физрук несет из тренерской вот этот пузырь со льдом на физкультуре. А это еще нужно дойти до медработника, там, пройтись по лесенкам и так далее. Вот пузырь со льдом будет только там. А потом мама, травматология и фраза в финале. Зачем вы сказали, что это было в школе? Вот это мы оставим за скобками.
0: Да, окей.
1: Зачем вы сказали, что это были в школе? Это было в школе. Почему не из тренерской, пузырь со льдом? Первый вопрос.
0: Не могу сказать, потому что я не работаю в школе. Но, опять же, если мы берем все правила, все алгоритмы, все законодательство, то любой педагог, который оказался рядом с ребенком, должен начать ему оказывать первую помощь. Да, действительно.
1: Не одноклассники отведите.
0: Не одноклассники.
1: К медицинскому работнику.
0: Но, опять же, когда мы говорим с вами про первую помощь, это оказание помощи при тех состояниях, которые жизни угрожают. Вот я думаю, что ушиб, синяк и царапина, они не так страшны для жизни ребенка. И, возможно, да, здесь достаточно ему и самому будет дойти до медицинского работника, а потом самому в сопровождении родителей отправиться в травмпункт, ну, либо там к какому-то профильному специалисту. Если у ребенка возникает то состояние, когда есть угроза жизни прямо здесь, сейчас, то туда, тут мы ждать не можем, надо действовать.
1: А вот скажите, пожалуйста, вы не только врач, не только представитель медицины катастроф, вы еще и папа. Со школой вы пока еще не столкнулись, насколько я понимаю.
0: Да, да.
1: Но есть наверняка и среди коллег, вы на скорой работали, вы тоже это должны, скорее всего, с этой стороны знать. Школа побаивается, как мне кажется, вызывать скорую. Вот когда что-то случилось, вот если, наверное, потеря сознания или какое-то, вот как вы говорите, жизнеугрожающее состояние, и оно явное, оно налицо, тогда, наверное, как бы вот пусть скрипя сердце, пусть вот с трясущимися руками, потому что потом будет огромное количество канцелярий, но вызов. Но вот у меня складывается впечатление, что боятся, как бы, вот как бы не было лишний раз, и зачем вы их вызвали?
0: Да, возможно, это связано с, ну, с какой-то боязнью ответственности.
1: Бюрократия,
0: возможно,
1: бюрократия
0: это
1: будет.
0: Связано с внутренними алгоритмами действия в образовательной организации. Мне очень многие педагоги говорят, что нет, мы должны сначала позвонить родителям и спросить разрешение родителей. Я говорю, ну, то есть, как вы представляете себе ситуацию? Ребенок, у него потеря сознания, остановка кровообращения. Вы звоните родителям и спрашиваете, а можно ли мы вашему ребенку, у которого остановка кровообращения, вызовем скорую медицинскую помощь?
1: Сколько минут мы на этом теряем? Вот, вот скажите, как человек, который не только минуты, секунды считает.
0: Ну, сколько будем дозваниваться, да, там, пока у мамы беззвучный режим, пока она ногти допилит или что-нибудь еще. Конечно, это неправильный подход. Еще раз говорю, образовательная организация в тот момент, когда ребенок находится в ней, несет полную ответственность за жизнь и здоровье наших с вами детей. И вы абсолютно верно говорите, что как папа я переживаю, я с ужасом представляю, что в следующем году мой ребенок из детского сада перейдет уже в школу. Как бы с детским садом еще все понятно.
1: Вы придете и сразу же 1 сентября всем все расскажете.
0: Да, к счастью, детский сад у нас рядом. Супруга тоже умеет оказывать помощь в случае чего. И ребенок у меня, кстати, с собой носит аптечку первой помощи. Ну, да ладно. Но я вот еще раз призываю всех педагогов, возможно, руководителей образовательных организаций, если с ребенком в школе что-то приключается, нужно, да, есть угроза жизни, опять же, это не ушиб, не заноза, нужно вызывать скорую медицинскую помощь, потому что есть те ситуации, когда у нас времени нет вообще, да, мы не успеваем даже скорую вызвать, не говоря уже о том, чтобы позвонить родителям, спросить разрешение.
1: Я напомню, что в эфире программа «Ординаторская», заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф, врач-анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный специалист первой помощи Минздрава Свердловской области Александр Савицкий. Давайте говорить непосредственно о том, что необходимо уметь школьным учителям, сотрудникам школы, сотрудникам любой образовательной организации, вот что вам, как специалисту именно по первой помощи, кажется достаточным для того, чтобы оказать вот эту самую необходимую помощь до прибытия скорой?
0: Угу. Ну, по-хорошему, они должны знать все. Педагоги должны регулярно проходить не просто обучение, а повышение квалификации по оказанию первой помощи. Это минимум 16 академических часов, то есть это 2 дня обучения. В идеале еще и практическое оно должно быть, да, не только теоретическое. К сожалению, существует у нас еще такой формальный подход к обучению первой помощи. Изучить где-то онлайн на образовательной платформе материалы и будем считать, что обучились. Так вот, нет. Первая помощь – это работа руками, это отработка тех методов, которые на самом деле позволяют человеку спасти жизнь. А по-хорошему, любой учитель должен знать универсальный алгоритм оказания первой помощи, и если он его помнит, если он его знает, то он сможет сориентироваться абсолютно в любой ситуации. Универсальный алгоритм, он и на то универсальный, что его можно применять абсолютно в любой ситуации. Он построен очень-очень логично, и если мы идем от первого пункта к последнему, то как раз сначала мы оказываем помощь при тех состояниях, которые жизни угрожают больше всего.
1: Вот есть у нас уже, пошли истории. Я же говорю, что вот истории. Была интересная история не в школе, а в садике. Днем катались с горки, в какой-то момент игра перешла в стадию, когда один скатывается на другом, итог — перелом ключицы со смещением. Когда я, пишет наш слушатель Михаил, пожаловался на боль воспитателям. Все, что делали, дали аскорбинку. Боль нарастала, после сончаса я не мог нормально надеть носки, не то что ложку держать. В итоге вечером отдали маме и уточнили, вот, ну, жалуются на боль. Только на следующее утро мама отвела в больницу, там рентген, диагноз, аскорбинку от перелома, пишет Михаил, не забуду никогда.
0: Михаилу повезло, что не произошло повреждения подключичной артерии.
1: Ну, я думаю, что все-таки ситуация, если бы было повреждение артерии, все-таки ситуация понимания, что, ну, либо маме пора передавать, либо все-таки надо вызывать скорую, она бы быстрее проявилась.
0: Да, там можно было тоже не успеть маме его передать.
1: Хотя, вот честно, это слова врача-анестезиолога, реаниматолога, который очень хорошо знает, что такое осложнение. Честно скажу, в моем детстве и в советском садике обычный перелом, только вот не помню, плеча или предплечья, поскольку было не у меня, ну просто перед сончасом также мальчишки баловались на комплексе, и произошло падение на мат. Падение неудачное. Скорую вызвали в течение там 15-20 минут, нас всех отправили как раз на тот самый сончас, а юношу передали скорой. Вот, и потом мы уже на выпускном наблюдали вот этот вот живописный гипс. Тогда никто не додумался на нем расписаться на память. Было бы сейчас интересно. Вот тогда почему-то не побоялись и вызвали. Хороший вопрос, когда надо учить школьников оказывать необходимую экстренную помощь. Давайте мы это перенесем во вторую часть, потому что мне интересно вот что относительно наших учителей и педагогов. Насколько вообще долго нужно учиться? Это вопрос первый. А вопрос второй. Какие самые частые ситуации вот нужно именно отрабатывать на практике? Когда мы с вами обсуждали летние проблемы, вы сказали, что вот это можно оставить там за кадром, это можно оставить за скобками, разбираемся с утоплением, потому что летом вот это вот самое страшное. А в школе что самое страшное?
0: В школе самое страшное — это потеря сознания, это остановка дыхания и кровообращения. Вот я абсолютно убежден, что абсолютно все учителя, да и не только учителя, все люди должны уметь оказывать помощь человеку с нарушением проходимости дыхательных путей, с потерей сознания, остановкой кровообращения.
1: А вот потеря сознания, просто прямо сейчас уточню, что это вот просто вот на ровном месте ребенок у нас теряет сознание, непонятно от чего.
0: Да, все верно. Ну и в школе, да, еще может случиться история с кровотечением наружным, но, к счастью, это происходит намного реже, чем та же самая потеря сознания. Вот, и опять это те состояния, которые угрожают жизни больше всего, когда у нас нету 5 минут даже дожидаться приезда скорой помощи.
1: И что нужно делать в этой
0: ситуации? Спасать.
1: Рассказывайте как, потому что, вот понимаете, я понимаю, почему вы не объясняете сразу и на пальцах, чтобы это не превращалось вот в онлайн-курсы в прямом эфире, потому что это надо отрабатывать на практике, да, ну хотя бы базовые навыки.
0: Конечно, конечно.
1: Перечислите.
0: Опять же, мы берем наш с вами универсальный алгоритм. В первую очередь мы должны обезопасить себя. Человек, который оказывает первую помощь, должен быть в полной безопасности. Электрические провода, пожар, обрушение конструкции, неадекватное окружающее, контакт с кровью. От всего этого мы должны себя оградить. Следующее, что мы делаем, это проводим обзорный осмотр человека на предмет, есть у него кровотечение или нет. Всего лишь 30 секунд, еще пока вы подходите к человеку, вы видите, есть вокруг него кровь или нет. Есть у него рана, из которой льется кровь или нет. Увидели кровотечение, останавливаем его любым доступным способом. Самый простой – это прямое давление на рану. Остановили кровотечение, либо его не обнаружили, вот тогда уже определяем признаки жизни – сознание и дыхание. Сознания нет, дыхание есть, это уже неплохо, тогда мы должны человеку повернуть на бок, чтобы он не задохнулся, чтобы корень языка не запал и не перекрыл дыхательные пути. Нет сознания, нет дыхания. Это все это нам говорит уже о том, что у ребенка произошла остановка кровообращения, и у нас вообще нет времени нисколько. Мы уже должны начать проводить сердечно-легочную реанимацию.
1: Чем отличается сердечно-легочная реанимация для ребенка на ребенке от тех же самых мероприятий относительно взрослого? Честно скажу, вот предложи мне, я выберу взрослого, там не так просто сломать грудную клетку. Прикоснуться к ребенку я не то чтобы побоюсь, а вот как раз вот это вот давление правильное, наверное, я контролировать не смогу, не решусь.
0: Сердечно-легочная реанимация и у взрослых, и у детей в объеме первой помощи в целом это одинаковый алгоритм. Да, единственное, что у детей реанимация может быть более эффективной, если она начина с 5 вдохов. Все остальное точно так же. Мы также проводим 30 надавливаний, 2 вдоха, то есть чередуем их. Частота надавливаний 100-120 минут. А вот с глубиной тут не так, как у взрослых. Да? Мы, когда говорим про взрослых, помним 5-6 сантиметров. У детей мы должны запомнить такую штуку. 1/3 диаметра передне-заднего размера грудной клетки.
1: А вот если это перевести на доступный, как вот на глаз определить? Когда ты говоришь там о своем ребенке, ты более-менее представляешь. Опять же, это представляют, например, мама, папа, которые более-менее привыкли к тому, как растет ребенок. Свой ребенок появляется, ты на улице видишь вот этот годовалый, этот трехлетний, ну и так далее. Ты более-менее в каких-то размерах одежды и прочих параметрах ориентируешься. А вот так вот, что называется, мгновенно, не всегда ведь сработает.
0: Да, это сложно. У нас нет с вами какой-то вот универсальной меры, по которой мы могли бы понять. Кто-то приборы различные придумывают и прочее, прочее. Но по факту это все достигается только отработкой навыков во время обучения.
1: Вот еще раз о том, что тренироваться и репетировать надо. Хорошо, я без историй из кино к вам на интервью не прихожу никогда. Упал ребенок, потерял сознание. Что мы делаем обычно? Вот как мы реагируем на эту стрессовую ситуацию? Либо по щекам похлопать, либо за плечо потрясти, а трогать-то вообще можно? Или вот только вот сердечно-легочная реанимация? Ну, про руки буду позже спрашивать.
0: Можно трогать, нужно трогать. Опять же, мы с вами всегда помним о том, что угроза для жизни есть. Вот если есть угроза, мы и перемещаем, и поворачиваем, и трогаем пострадавшего. Определить сознание очень легко. Нужно встряхнуть 2 раза за плечи, задать какие-то вопросы.
1: Не бить при этом затылком об пол, конечно.
0: Да,
1: именно.
0: Да. Затылком об пол не бить, встряхнуть аккуратно. Ну, если ребенок глаза не открывает, с нами не начинает разговаривать, это значит, сознания у него нет.
1: Понятно. Хорошо. А удерживать пострадавшего в этой ситуации можно? Вот я говорю о ситуации, когда ребенок открыл глаза, и опять же, что делает испуганный ребенок? Он тут же хочет резко поджаться, резко вот собраться и стартовать с того места, вот где он упал. Вот стоит вообще держать, полежи, успокойся?
0: Полежи, успокойся, выйди на контакт, да, но опять же, если много сил у ребенка, у нас сейчас есть такие, ну, сдерживанием вы можете ему нанести другие травмы.
1: Хорошо, вот у нас буквально минута до того, как мы должны прерваться на перерыв. Я сейчас спрошу, опять же, про киношную ситуацию или вот про ситуацию из тех самых историй, которые кто-то нам когда-то рассказывал. А вот в этой ситуации стресса у пострадавшего, адреналин это действительно такая серьезная штука, когда можно не чувствовать боль, когда можно вот действительно собраться, подскочить и убежать, при этом там не то, что один перелом найдется, там найдется перелом не один, а может быть еще и внутреннее кровотечение, но об этом мы узнаем только, когда закончится действие адреналина. Правда такая страшная?
0: Ну,
1: такой страшный гормон.
0: С точки зрения физиологии и патофизиологии, не только адреналин здесь будет действовать, но вот эта вот острая реакция на стресс, да, она может проявляться по-разному. То есть у кого-то она проявляется так, у кого-то возникает, наоборот, ступор, у кого-то апатия. Острая реакция на стресс может
1: привести... Я говорю
0: привести...
1: именно вот про пострадавшего,
0: да.
1: Когда вот нужно...
0: Да, конечно, конечно.
1: Нужно его хорошо фиксировать, чтобы он себе больше вреда не причинил. Я еще раз напомню, что в студии программы «Ординаторская» и «Радиофорум» Александр Савицкий, заведующий учебным отделом Территориального центра медицины катастроф, врач-анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный специалист первой помощи Минздрава Свердловской области. Мы прерываемся на 3 минуты. После этого вернемся в студию, будем разбирать достаточность аптечки первой помощи в школе, что там должно быть, как этим пользоваться. В общем, не переключайтесь. Ну и ваши истории, аскорбинка от перелома, я думаю, что это будет наш такой мем на ближайшие парочку эфиров. +7 908 909 104.5 и трансляция ВКонтакте на официальной страничке Радиофорум. Мы только на 3 минуты ушли.
2: Культ поход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Кино.
2: В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. И из почти 500 поданных заявок в фестивальный конкурс попали только 34 картины. Основная площадка фестиваля – Дом кино. Ну и также показы состоятся в пространстве «Фонд» на улице Белинского, 19, и в духовно-просветительском центре «Царский», а еще в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемоний открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашениям. Фестиваль «Россия» проходит в Екатеринбурге до 5 октября.
3: Театр.
2: Год уральского рока продолжается в октябре музыкально-театральным проектом «Рок-тябрь». Зрителям будет представлено несколько спектаклей из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска. Так, 12 октября во Дворце народного творчества на фестивальной 12 идет рок-мюзикл «Время не ждет» Свердловской мускомедии по песням группы «Чайф». Здесь звучит 25 песен группы, включая «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «Никто не услышит», «17 лет», «Время не ждет» и других. Рок-хиты приобрели оркестровый объем, и звучат они в исполнении группы «Blues Doctors» и ансамбля «Изумруд».
3: А также
2: 17 октября в афише видеоверсия мюзикла «Я хочу быть с тобой». Это постановка Иркутского музыкального театра. В ее основе повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В этом спектакле звучит 19 композиций группы Nautilus Pompilius. Над музыкальным оформлением и партитурой работал композитор Александр Пантыкин. Показ будет приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, а перед показом в Доме кино состоится творческая встреча с Пантыкиным.
3: Кроме того,
2: далее, 19 октября в Центре культуры «Урал» будет показан мюзикл «Скованный одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Спектакль основан на дневниках, опять же, композитора Александра Пантыкина, дедушки уральского рока и основателя группы «Урфин Джуз». Он выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком, а поставил мюзикл режиссер Дмитрий Отсиковский. А вот 22 октября в рок-зале музея андеграунда анонсируется «Квартирник» с тем же названием, скованный одной цепью. И здесь встретятся Егор Белкин, Настя Полева, Виктор Комаров и Алексей Хоменко. Музыканты, чьи творческие биографии в разные годы пересекались с историей Наутилуса. Речь пойдет о том времени, когда Наутилус искал собственное звучание, а также о первых составах и концертах, квартирных и студийных записях, Свердловском рок-клубе и людях вокруг него.
3: И еще.
2: И завершится рок-тябрь 23 октября. На сцене Свердловской драмы будет показан спектакль «Я наконец-то всем доволен». Он посвящен группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Пьесу написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов. Поставил спектакль Алексей Бадаев, сценография Владимира Кравцева. В главной роли экс-участник смысловых галлюцинаций Николай Ротов. А специальными гостями показом 23 октября станут Настя Полева и Егор Белкин. И на один вечер в рамках проекта «Роктябрь» спектакль вновь вернется на большую сцену театра драмы. Я напомню, что премьерные показы прошли как раз-таки на большой сцене, а затем спектакль играли в малом зале. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
1: 33 минуты на 104.5 радиофорум. Продолжается дневной эфир. Я напомню, что в эфире Ординаторской мы сегодня обсуждаем первую и неотложную помощь в условиях школы и говорим с заведующим учебным отделом Территориального центра медицины катастроф, врачом-анестезиологом-реаниматологом и главным внештатным специалистом первой помощи Минздрава Свердловской области Александром Савицким. Александр, вот в первой части нашего разговора сколько? Ну, не меньше 3 или 4 раз у нас с вами прозвучал тезис о том, что в теории это все хорошо. Онлайн-курсы, где мы нажимаем мышкой кнопочки или ставим галочки в строчках с правильным ответом. Да, теоретическая подготовка пройдена, но первая помощь – это всегда практика. И чем больше этой практики, тем спокойнее мы себя чувствуем в условиях вот этой экстренной ситуации. Есть ли вообще возможности, когда ты не сам себе приобретаешь эти навыки, понимаешь, а вот на уровне того же Минздрава, того же Территориального центра медицины катастроф, когда вы на практике, на манекенах вот руки поставите, научите и скажете, вот тут вот спас, вот тут не спас?
0: Конечно, есть. И вот уже в ближайшее время, 16 октября, во Всемирный день «Запусти сердце», Координационно-методический центр по первой помощи Центра медицин катастроф будет проводить бесплатный мастер-класс по сердечно-легочной реанимации для учителей, для вообще педагогов образовательных организаций Свердловской области. В официальных социальных сетях и Минздрава, и Центра медицин катастроф уже должен быть опубликован анонс. Там участие абсолютно бесплатное. Единственное, требуется предварительная регистрация. Вот если вы найдете этот анонс, то, пожалуйста, регистрируйтесь, приходите, все расскажем, все покажем, и все, кто захотят, смогут.

0: поговорили. Давайте поговорим про аптечку, которая... Я думаю, что мы потихонечку будем продвигаться к завершению нашего сегодняшнего эфира. Давайте еще раз, пожалуй, обобщим. То есть основной навык, который должен быть у сотрудников образовательных учреждений именно вот в рамках такого осуществления, ну, наблюдения, скажем так, за учебным процессом, то есть вот этот урок, если с детьми что-то случилось, что обязательно должен уметь педагог?
1: Помочь при инородном теле дыхательных путей, помочь при отсутствии сознания, при остановке кровообращения и при кровотечении при наружном.
0: Вот ну, это... и не бояться вызывать скорую в этой ситуации.
1: Вообще не бояться начать оказывать первую помощь. Про скорую помощь, конечно, разумеется. Первую помощь оказывают не профессионалы, поэтому чем быстрее мы привлечем профессиональных медицинских работников, тем больше шансов у пострадавшего на благоприятный исход.
0: А вот я зацеплюсь за фразу «не бояться оказывать первую помощь». Неужели среди взрослых людей, вот я имею в виду в ситуации именно школы, когда есть педагог и есть ребенок, может вообще возникать ситуация, когда страшно оказывать? Вот про сердечно-легочную реанимацию, ну, тут я понимаю. Вот. Но как-то страшно оказать помощь.
1: Да, конечно. И причем это один из самых, прошу прощения за тавтологию, самых страшных страхов, которые не позволяют людям начать оказывать первую помощь. Они боятся сделать хуже, боятся сделать что-то не так, боятся, что если они сделают что-то не так, потом будет какая-нибудь ответственность к ним применена. Но нет, это все мифы, это все страхи, которые, про которые нужно забыть. И если что-то случается с человеком, какая-то беда, мы помним, что по факту его жизнь сейчас будет находиться в наших руках.
0: А вот я несколько провокационный вопрос задам, но хорошо, вот не обладая навыками, то есть не отработав навыки на практике, что вообще можно, вот борясь с этим страхом, что не оказывать помощь, это еще страшнее, что можно начинать делать, вот не обладая вообще, не отрепетировав ни один навык из оказания первой помощи?
1: Делать то, что вы умеете, то, что вам кажется, да, можно сделать.
0: Но бегать в панике по классу.
1: Оказывать, конечно же, помощь. Пусть что-то вы сделаете неправильно, но вы уже предпримете какие-то меры для оказания помощи, для спасения человека. Оказывать помощь хоть как-то, это лучше, чем не делать вообще ничего. Как минимум, вызовите скорую медицинскую помощь.
0: Ну, зажать рану, это, в принципе,
1: да,
0: то, что способен сделать любой.
1: Это может вообще каждый сделать, разумеется.
0: Хорошо, про 5 вдохов, оно так прозвучало вскользь. Мы очень подробно и не один раз повторяли это в нашей летней беседе, когда мы говорили про утопление. Напомните про 5 вдохов.
1: Напомню, что у детей сердечно-легочная реанимация в объеме первой помощи будет проводиться так, точно так же, как и у взрослых. Соотношение 30 надавливаний к 2 вдохам. Но у детей она может быть более эффективна, если сердечно-легочная реанимация начинается с 5 спасительных вдохов.
0: Что они делают? Что они в организме запускают, вот для того, чтобы, опять же, вдохнуть 5 раз, пусть это будет даже чуть сильнее, чем, может быть, это было надо, но это все равно не навредит.
1: Скажу по-простому. У взрослого человека остановка кровообращения первичная, то есть она из-за какой-то патологии сердечно-сосудистой системы. А у детей остановка кровообращения вторичная, то есть чаще всего они сначала перестают дышать. И вот этими 5 спасительными вдохами мы пытаемся насытить кровь кислородом и восстановить спонтанное кровообращение.
0: Соответственно, учитывая, что как бы считают, что детский организм, он молодой, он сильный, ему иногда этого достаточно просто, чтобы вот вернуться в какое-то стационарное состояние.
1: Мы устраняем причину, почему произошла остановка кровообращения, то есть гипоксию, сердце запускается.
0: Ну вот нам тут пишет отсутствие наказания за ошибки. Если вы действовали добросовестно в рамках базовых правил первой помощи, но состояние человека ухудшилось, вашей вины по закону нет.
1: Все верно. Это понятие меры крайней необходимости, которое закреплено и в Уголовном кодексе, и в Кодексе об административных правонарушениях, и в Гражданском.
0: Ну, то есть на противоположной части чаши весов у нас бездействие в ситуации, то есть как оставление в опасности, бездействие в опасной ситуации и так далее.
1: Если человек в этот момент обязан оказывать первую помощь, да, он может быть привлечен к ответственности за неоказание первой помощи. Если человек в этот момент лишь имеет право, тут ничего не будет.
0: Чем будем заканчивать? Будем заканчивать тем, что я еще раз повторю, что для того, чтобы не бояться оказывать

0: первую помощь, проводить самые, может быть, на чей-то взгляд, сложные действия по оказанию первой помощи, нужно тренироваться. Где и как это делать, в принципе, и всем, и что, в частности, в День учителя и в Международный день врача может предложить территориальный центр медицины катастроф. Давайте сначала для всех.
1: Для всех, ну, можете найти любой учебный центр в Екатеринбурге. Центр медицины катастроф проводит много бесплатных массовых мероприятий на открытых площадках. Ну, а конкретно 16 октября, это будет пятница, с 12 до 3, Центр медицины катастроф будет проводить открытый бесплатный мастер-класс для педагогов Свердловской области. Будет он проходить по адресу Куйбышева, 44А. Бизнес-центр «Панорама». Требуется предварительная регистрация. Всю подробную информацию в соцсетях Минздрава и Центра медицины катастроф можно найти.
0: Давайте так, для того, чтобы как раз привлечь ту аудиторию, которая, возможно, скажет, ну там и так будет много народу, вся Свердловская область, она же большая, вот не пойду, потому что не хватит мест. В принципе, на какое количество вы рассчитываете и с каким количеством планируете работать, потому что все-таки вот огромный зал собрать, всем со сцены показывать, что сердечно-легочное делается,
1: нет,
0: так?
1: Нет, это будет не со сцены. Площадка позволяет разместить до 90 человек. У нас будет несколько инструкторов, у нас будет несколько манекенов сердечно-легочной реанимации, будут автоматические наружные дефибрилляторы. То есть мы постараемся максимально практикоориентированно провести это мероприятие. Не будут все 90 человек стоять в очереди к одному манекену, то есть параллельно будет работать несколько точек.
0: А есть в Екатеринбурге, вот у нас еще минутка есть, есть у нас в Екатеринбурге школа, которую условно вот врачи там территориального учебного центра, территориального центра медицины катастроф знают прямо вот, и эта школа у нас передовик в оказании первой помощи, там, что называется, все, от охраны до директора, все умеют.
1: Затрудняюсь ответить.
0: Нет, то есть не знаете?
1: Нет, не знаю, не знаю.
0: Это плохо или хорошо?
1: С одной стороны, это хорошо, значит, туда там мало происшествий происходит.
0: Нет, не столько про происшествия, я имею в виду вот как раз те, кто прошли обучение. Я-то про это спрашивала, что вы прямо вот знаете их поименно, потому что эти люди постоянно приходят и учатся.
1: Видите, у нас вообще как бы среда обучения первой помощи, она очень огромная, потому что потребность большая. Мы просто пока физически не можем отследить качество обучения во всех учебных центрах. А когда у нас будут такие полномочия со стороны межведомственной рабочей группы правительства Свердловской области, ну, тогда да. Тогда мы проведем анализ и уже скажем, кто точно хорошо умеет оказывать первую помощь.
0: Александр Савицкий, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф, врач-анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный специалист первой помощи Минздрава Свердловской области, был на радиофорум в эфире «Ординаторской» сегодня. Спасибо огромное еще раз с Международным днем врача.
1: Спасибо.
0: Ну, а я скажу, что учитесь оказывать первую помощь и не бойтесь оказывать первую медицинскую помощь, потому что это действительно то, что сохраняет жизни. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Интервью на 104.5 FM. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
3: Как? С английского эта аббревиатура переводится как «автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
5: Добрый день. Для борьбы со снегом и гололедицей на Свердловские трассы вышли более 80 единиц спецтехники. Расчищают проезжую часть от снега, обрабатывают ее противогололедной смесью, сообщили в департаменте информполитики региона. Водители просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывая состояние дорог при планировании поездок. Между тем, высота снежного покрова в некоторых местах в регионе достигла 27 сантиметров, например, в Кытлыме. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. В Североуральске выпал 21 сантиметр снега, в Нижнем Тагиле – Ревде, Красноуфимске – от 7 до 9 сантиметров, пишет «Новый день». Минувшей ночью в Свердловской области местами пропало электричество. Главной причиной стали налипание снега на провода, обрыв проводов, сообщили в компании Россети Урал. Места повреждений ищут 80 специалистов, около 40 единиц спецтехники. Энергетики ввели особый режим работы, по возможности переводят потребителей на резервные схемы питания. Сообщать о пропаже света можно по короткому номеру с мобильного 220, пишет «Комсомольская правда». Президент Путин поздравил педагогов с Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Он напомнил о том, что в этом году на государственном уровне закреплен особый статус педагога и подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя. Какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность педагога. Владимир Путин пожелал учителям здоровья, благополучия, обещал, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы, пишет «Москва-24». Между тем, в минувшую субботу в Свердловской филармонии наградили лучших педагогов России и региона. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея номер 56 Алексей Ревензонов. Четверым уральским учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два преподавателя русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель физкультуры Вера Бровикова и преподаватель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Информация на правах рекламы. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
6: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
8: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104.5 FM.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: 12 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
11: Всем привет.
10: Сегодня будем говорить про тревожность. Уровень тревоги в обществе растет, об этом говорят социологические исследования с конца прошлого года. В целом даже измеряет постоянно. В этом году тоже были, сейчас уже не буду приводить цифры, но тем не менее
11: растет.
10: Тревожность растет.
11: Серьезно.
10: Такой косвенный показатель, тоже недавно было исследование, что повышается популярность антидепрессантов, люди покупают в больших объемах, и не только там прописанных, но и БАДов, ну, все, что связано с тем, с борьбой, скажем так, с тревожностью. Это показатель довольно серьезный, поэтому мы сегодня про тревожность и поговорим. Что вас тревожит и как вы справляетесь с этой тревожностью? Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Обсуждаем тревогу, тревожность. А это разные вообще понятия? Тревога и тревожность.
11: Ну, да.
10: Но слова разные,
11: слова,
10: значит, и понятия.
11: Разные и понятия.
10: Ну, в чем отличается? Вот с точки зрения психологической, потому что как тревожность – это такое состояние…
11: Длительное. Давайте тревога. Так, если коротко.
10: Да.
11: Тревога – это в целом… Давайте сначала начнем. То есть, это не эмоция, это целый комплекс. То есть, это комплекс мыслей, эмоциональных переживаний, телесных переживаний и каких-то умозаключений, это тоже мысли. Угу. И тревожность – это черта характера, а тревога – это сиюминутное состояние.
10: Так, все понятно. То есть мы будем рассматривать именно так. Тревожность как склонность. Откуда такая склонность появляется в человеке? Это чем обусловлено? Его генами, психологическим статусом?
11: Обычно опытом. Обычно опытом.
10: Понятно. Больше опыта, больше тревожности.
11: Да. Дело в том, что тревога имеет свойство обучаться. То есть мозг. И если правильнее сказать, что мозг имеет свойство обучаться быть тревожным. Угу. То есть, чем чаще человек тревожится, тем быстрее у него тревога возникает. То есть, если поначалу человек может просто не заметить какую-то ситуацию, то если он один раз потревожился, второй раз подобным способом, способом отреагировала нервная система, пятый раз, то потом уже он будет тревожиться и на менее серьезные сигналы, импульсы, ну...
10: Собственный ли опыт только помогает возникновению тревоги или вообще? Ну, я сейчас говорю про информационный фон. Мы же понимаем вот это классическое противопоставление нашего детства советского и современного. Раньше ребенок ушел, где-то шляется, по гаражам прыгает, все нормально. Сейчас пылинки сдувают, потому что тревожатся.
11: Конечно, гиперконтролирующие, гиперопекающие родители создают тревожных детей. А вследствие эти тревожные дети вырастают в тревожных взрослых.
10: Угу. То есть, вот, днем учителя можно еще раз поздравить учителей, потому что они сейчас и с родителями тревожными, и с детьми тревожными.
11: И сами, сами учителя, к сожалению, тоже становятся тревожными из-за повестки. То есть, ничего лишнего не скажи, и дети стали, в общем, достаточно агрессивными. Угу. И поэтому... Родители стали агрессивны, и поэтому бедные учителя, они как меж нескольких огней, даже не двух и трех, а больше, потому что есть администрация школы, у школы есть свои начальники, при этом есть родители, они требуют одного, при этом есть дети, которых нельзя ни тронуть, ни написать ничего лишнего в дневнике, ни задеть, ни заругать, ни предложить помыть доску за то, что он там плохо или хорошо что-то сделал. То есть учителя находятся в очень сложной ситуации, и я думаю, что учителя находятся в тревоге, в том числе, особенно перед экзаменами детей, потому что это показатель, в том числе, и их работы. И к ним будут вопросы и от начальства, и от родителей, как минимум. А то и от детей.
10: Как раз какое-нибудь такое мероприятие, знаковое мероприятие, тут логично, что возникает тревога, потому что, ну, человек переживает. Надо пройти испытание, а испытание, ну, без тревоги, наверное,
11: не существует. Вообще тревога полезна. Вообще тревога полезна в жизни человека, то есть она предупреждает, она заботится о человеке, да, она создает такой социальный контекст, то есть... кого нужно опасаться, а кого не нужно опасаться. То есть такой опыт возникает у человека. Это тоже тревога позволяет произойти.
10: Такой зверь, которого нужно опасаться.
11: Которого нужно опасаться, потому что есть об этом, ну, информация, да, об этом все говорят. То есть тревога, она такая самообучающаяся, самоподдерживаемая, то есть сам мозг, нервная система, тело, все это вместе, вкупе, все серьезнее и серьезнее реагирует на разные раздражители.
10: Угу. А может тревога дойти до каких-нибудь уже совсем неприличных значений?
11: Вот тревожное расстройство, генерализированное тревожное расстройство, это такие диагнозы, да, которые ставит психиатр, невролог, и которые лечатся с помощью медикаментов.
10: А что это такое за расстройство? Как понять-то, что у человека это самое расстройство? На основе чего диагнозы?
11: Мы уже достаточно много...
10: Тревожишься? Тревожусь. На тебе медикамент.
11: Ну, это принимает решение психиатр. У нас уже несколько было передач с психиатрами, и я об этом говорю неоднократно, что есть у психиатрических, вернее, психологических, скажем, расстройств, есть самые главные симптомы. Это меняется качество жизни, то есть... нечто, то есть депрессия, будь то, или тревожность, про которую мы сегодня говорим, влияет на качество отношений с людьми, качество сна, качество жизни, качество работы, качество отдыха. То есть все сферы жизни занимает и влияет на это, естественно, не лучшим образом. То есть человек, который тревожится, он не может получить удовольствие от своих хобби, он все равно продолжает волноваться, он не может добиться больших результатов в работе, потому что он очень тревожится. Он не может выстраивать здоровые отношения с другими людьми, потому что он тревожится, он не может спать, потому что он тревожится. То есть, понимаете, да? Когда тревога влияет на все сферы жизни, да, это первое. Второе, достаточно продолжительное время. Принято считать от 2 недель. То есть, если человек тревожится в течение 2 недель, то это уже говорит о том, что ему нужно заняться этим вплотную, сходить к психологу или психиатру, и тому, и другому, или по очереди, как хотите. То есть, тут уже ваше решение, кому вам легче пойти, тому и начинайте, потому что любой здравомыслящий и хорошо образованный психолог, он отправит вас дальше, если потребует...
10: Психиатр.
11: Необходимость. Если это потребует ситуация, то он вас отправит к неврологу или психиатру за медикаментами. Любой психолог это может вам сказать. Поэтому если страшно или тревожно, вам уже тревожно, если вам тревожно идти к психиатру, дойдите хотя бы до психолога.
10: Это расстройство. А, как ты сказала, тревога – это некий механизм, который нам позволяет выживать в том числе.
11: Конечно.
10: Значит, что тогда
11: как любой страх.
10: Значит, хорошо, что тревожность.
11: Тревожность, если она менее 2 недель, если она на конкретную ситуацию, то она полезна. Она должна возникать. Это как волнение перед выступлением, которое позволяет вам собраться, которое позволяет вам быть более таким сконцентрированным, сфокусированным. Это то, что не позволит вам, не знаю, пойти в какую-то очень опасную авантюру. Тревога – это то, что заставляет вас остановиться. Да? То есть тревога вообще сама по себе, конечно, нас защищает. То есть она спасает.
10: Так, у нас есть сообщение во ВКонтакте от Михаила. Здравствуйте, интересно узнать мнение Анны Владимировны о двух сюжетах. Первый сюжет. В сети часто гуляют видео, в которых говорят, что тревожники могут просчитать все, что угодно, и им из-за этого легче преодолевать трудности. Так ли это на самом деле?
11: Конечно, нет. Тревожники, смотрите, тревога отличается от страха тем, что она возникает не на конкретную ситуацию. То есть страх, мы обычно боимся конкретно собаки, экзамена, не знаю, высоты, темноты,
10: медведей.
11: Бедные люди, у которых медведи рядом живут с ними. Это страх. Да? Тревога – это на что-то, что обычно придумывает мозг. То есть вот как Михаил пишет, что они могут просчитать. На самом деле это иллюзия, что человек может просчитать.
10: Откуда появилась такая иллюзия? Я вот не понимаю, если честно.
11: Потому что тревожники, как, ну, в кавычках, да, мы сейчас их так называем, людей тревожных. То есть вот эти самые тревожники, они действительно… Вот смотрите. Давайте с другой стороны начну. Вообще тревога, как правило, не проявляется в виде привычного нам лица, да, то есть в виде страха, в виде вот прямо
10: не
11: волнения.
10: Внешность.
11: Я имею в виду, что мы не воспринимаем чаще всего тревогу как тревогу. Чаще всего это черты характера, которые нам кажутся даже очень хорошими. Например, умение все предугадать, желание все контролировать, перфекционизм, контролируемое, да, когда все гиперконтроль, я хотела сказать, гиперконтроль и гипер какое-то внимание ко всему, ко всем, значит, ситуациям, деталям, да, то есть человек всегда знает во сколько, что, сколько до этого место добираться.
10: Это же коридорное мышление. Как
11: вот.
10: Трудности это можно
11: преодолевать? Вот ты совершенно прав. То есть, чего нет у тревожников? У тревожника нет гибкости мышления. То есть, за счет того, что он постоянно тревожится, это сковывает его мышление, это тонализирует его взгляд, то есть такой туннельным именно становится взгляд. Он становится таким направленным конкретно на проблему. То есть он ищет во всем проблему. Знаете, у нас с сестрой папа в детстве, мы помним эту ситуацию очень хорошо, когда наша мама, не будучи тревожной женщиной, говорила: «Мой, как прекрасно после бани выскочить и в сугроб упасть, значит, охладиться». А наш папа, в шутку говорил, а там вилы оставлены с осени. И вот это шуточно так, полушуточно, скажем так, но оно дает представление, как тревожники думают. То есть они во всем видят опасность. Можно ли считать это, такой хорошей чертой? Я думаю, что только до определенной степени. Если человек во всем начинает видеть это, то есть как тревожник приходит в зал, например, в любой, он первым делом пытается занять место, где виден выход, где он может выйти, он знает всегда, где все выходы, казалось бы, да, собранный, ответственный человек, или подготовиться к событию, его зовут: «Слушай, погнали на выходные на шашлыки». Тревожный человек будет спрашивать: а куда, а что там будет, а чего не будет, а сколько туда ехать. Он, как правило, поедет либо на своей машине, либо будет как-то просчитывать, как это сделать, чтобы не зависеть ни в коем случае ни от кого. И это делает его жизнь подчиненный его тревоге. То есть, таким образом, может ли он лучше преодолевать трудности? Нет. Он только придумывает, что он может их преодолевать. На самом деле, как трудности, они не запланированные, как правило. Трудности и вот внезапные ситуации, они на то и внезапные.
10: Ну, то чтобы... есть алгоритмы он может просчитать, вот те, которые
11: да.
10: уже знают?
11: Но при этом будет ли он действительно, столкнется ли он именно с этой сложностью или с какой-то новой? Потому что если он столкнется с новой, то его вот это вот состояние скованности не позволит ему отреагировать гибко и значит, адаптивно на эту ситуацию.
10: То есть вот эти сетевые видео – это заговор тревожников?
11: Ну, это, мне кажется, как-то тревожники пытаются себя обелить и успокоить, потому что они же тревожные. Да, они же тревожные. Они пытаются себя убедить, что да ничего плохого в их тревоге нет. На самом деле, это мне помогает лучше жить. На самом деле, это помогает тревожиться, быть в напряжении, плохо спать, постоянно быть на чеку, постоянно волноваться. И как... результат не получать удовольствия от жизни и не иметь возможности адаптивно и гибко реагировать на трудные ситуации.
10: Так вот и непонятно, тревога хорошо или плохо. Вот я сейчас слушаю тебя, думаю, что плохо.
11: А я об этом сказала в начале. Тревога сама по себе помогает человеку выживать. Но если она переходит в черту характера, в определенный стиль жизни, то это уже становится неким напрягающим компонентом и создающим сложности. То есть, если тревога постоянная, регулярная, бесконечная, на все и всегда, то есть человек вообще практически не расслабляется, не позволяет себе спонтанно. Вот смотрите, мы в психотерапии, как правило, учим человека, не учим, а приводим к тому, что спонтанность дает жизнь. Вот это вот как раз либидо, не только в интимном смысле, но и в вот таком желании жить, да, либидо. Вот либидо, оно существует только в спонтанности. И опять же, я сейчас не про интимную жизнь говорю, я про жизнь вообще с большой точки зрения.
10: Жизнь не любит.
11: Да, не выживание, потому что тревожники выживают. То есть они просто стараются не помереть. Они стараются не получить проблему. Они стараются избежать какой-то трудной ситуации. А люди, которые живут вне тревоги, они получают удовольствие и наслаждение от жизни. Чувствуете разницу? Выживальщики, тревожники, депрессивные люди, они выживают... Они избегают трудностей, и у них только расслабление возникает, когда они избежали одну трудность, но тут же у них возникает фантазия, у них же фантазия очень хорошо развита, другую. А те, кто живет с большой точкой буквы, живет без тревоги, без депрессии, без других подобных состояний, они живут в удовольствии.
10: Вот ты сказала про фантазию, и мне кажется, как раз тревога, в отличие от страха, она чаще связана с фантазией, чем
11: да,
10: с реальной ситуацией.
11: Да, да, да. Ну, так и есть.
10: Что можно нафантазировать-то что угодно?
11: Нафантазировать что угодно можно, из-за чего, собственно, тяжело и живется тревожникам, потому что они фантазируют слишком много проблем они. Вместо того, чтобы просто разрешить себе спонтанно поехать на те же самые, условно, шашлыки или там за город, или еще что-то, или в поездку какую-то, они создают себе в голове огромный список возможных, вот это важное слово подчеркнуть двумя линиями, возможных проблем, которые могут с ними произойти. Потому что для них не существует жизни вне этих опасностей. То есть это же всегда такое... Тревога — это вообще предчувство. Нет такого чувства, нет такой эмоции. А? Но есть зато чувство страх.
10: Да.
11: И в идеале важно понимать, а чего я конкретно боюсь. Потому что вряд ли я боюсь не найти выход. Скорее всего, я боюсь там, остаться здесь тогда, когда... И дальше мы сократовский диалог, так называемый, мы так его называем, психологи, не знаю уж, как ты, как историк к этому относишься, но сократовский диалог, допустим, я боюсь, что наступит пожар. А насколько вероятно, что наступит пожар? А что случится на самом деле, если пожар произойдет? Скорее всего, сработает сигнализация, и, в общем, вода будет тушить этот пожар. Ну и так далее. То есть можно задать себе много-много вопросов, которые приведут к тому, что вообще-то на самом деле ничего такого сильно страшного
10: а
11: здесь
10: сохраняется.
11: Нет. Тревога сохраняется, если то с этим уже нужно работать. И да, самопомощь работает, но если у вас не получается, А я еще сегодня скажу про самопомощь, что вы можете делать, то лучше, конечно, обращаться к психологам, потому что недаром ты вначале сказала о том, как сильно растет уровень тревожности населения, и это неспроста, не потому что люди стали плохие, не потому что мы какие-то ненормальные становимся, а потому что время другое, потому что ускоряется все.
10: Ускоряется, ну еще раз, информации много, люди примеряют на себя. Фантазия-то как рождается? У людей же не рождается на пустом месте, она рождается из каких-то исходных данных.
11: Да, чем больше данных, информации...
10: Вот про медведей мы сказали.
11: Причем, да? Неважно, да, какой имеется в виду, насколько правдивая информация, мы же не можем это определить, насколько в интернете и в новостях правдивая информация.
10: А первая же мысль какая? Это правда. То есть нам сообщают, значит, это правда. Вот как с чумой было, в Иркутской области. Уже опровергли, мол, пневмония была всего-навсего, хотя тоже вопросики-то остаются.
11: Конечно, люди, особенно тревожные люди, скорее всего, примут решение, что это нам специально так говорят, чтобы успокоить, чтобы мы не волновались, а на самом деле, да. И в силу того, что мы сегодня уже все знаем, что ни одному источнику на 100% верить не стоит, а лучше проверять, то тревожность растет и на этом фоне. Потому что если раньше у нас был первый и второй канал, да, в 90-е, и, ну, как-то не было особо другой информации у обычного человека, тем не менее, этого было меньше. В сотни, мне кажется, раз меньше было источников информации. Это еще слухи-то надо найти, понимаешь?
10: Да, он вышел к подъезду, там бабки сидят.
11: Вот у меня не сидели бабок. На сегодняшний день таксисты?
10: Да, это первый источник информации.
11: Наши люди. Я вообще, да, такси узнала в 2000-х, что оно существует. Никогда не ездила в такси до этого времени. Поэтому сейчас слишком быстро развивается все, слишком быстро меняется, слишком много информации приходит каждому человеку, хочет он того или не хочет, если он не ушел в тайгу к медведям, к тем же самым. Да?
10: А там медведи.
11: Да, он, скорее всего, все это вынужден воспринимать и обрабатывать. Наш мозг эволюционно слишком медленно развивается, ну, не эволюционно, а развивается, как раз эволюционирует слишком медленно для того, чтобы вот от даже там 90-х до 2026-го вот так быстро развиться и адаптироваться к изменяющемуся миру. Мы не можем, мы не в состоянии. Поэтому вот эта вот разница между проводимостью наших, нашей нервной системой, нашей умением, способностью нашей нервной системы переварить какую-то информацию, поступившую от мозга, и быстротой того, что происходит на самом деле в мире, вот эта разница, она создает напряжение в виде тревоги. Поэтому наша тревожность, вот сегодняшняя, почему мы называем тревогу и вообще расстройство, разные расстройства психологические, пандемии 21 века. Мы психологи и психиатры начали это выражение использовать в начале 2000-х, где-то в 2010-х начали мы про это говорить, что 21 век – это пандемия тревожных расстройств. Угу. Потому что не успеваем. Вот этот лаг между нервной системой, мозгом и тем, что происходит в мире, слишком большой.
10: Или еще добавляете тревожность. И еще добавляете тревожности, употребляя слово «пандемия».
11: Не бойтесь.
10: Как это? Все уже начали, все начали бояться. Отсюда там и теории заговоров все и прочее.
11: Как раз нужно с этим работать. Как раз нужно обратить на это внимание и понять, что это не является нормой.
10: Тревога. Сколько можно тревожиться тогда?
11: До двух недель, уже сегодня говорила.
10: Не постоянно, как часто. Можно же не постоянно тревожиться, но попадать в такие ситуации.
11: Я не знаю, я не считала такое, на самом деле, насколько... Ну, вообще...
10: Сколько раз в
11: день? Желательно вообще не тревожиться. То есть тревога произошла, обработали, выдохнули. Да, то есть самое главное обработать. А это выдуманная тревога. Это вот сейчас мозг. Ну, то есть, допустим, про меня плохо говорят на работе. А это вызывает тревогу у некоторых людей. Для этого нужно задать себе вопрос, из каких данных я сделал этот вывод. На меня смотрят, не зовут на обеды. Нужно задать вопрос себе. Но, а может быть, меня не зовут на обеды, потому что вообще никого не зовут, или зовут только одного человека, или еще по каким-то причинам. И одно дело, человек не хочет с тобой общаться, а другое дело, человек или люди не обращают на тебя внимания. И это точно разные вещи. Да? То есть ваша задача осознать, ваша тревога имеет реальные основания или нет. А если имеет, то уже с этими основаниями работать, подходить. И спрашивать. Или вы хотите, чтобы вас приглашали на обеды? Приглашайте сами. Или говорите, давай сегодня по обедам. Или так далее. Да, или спросить, слушай, мне показалось, что, может быть, ты как-то со мной стал хуже разговаривать после вот того проекта, что-то случилось между нами. То есть прояснять, что случилось на самом деле. Так же, как и про эти выходы, так же, как и
10: так про... Так это решиться надо.
11: Да. Да. Ну. Тревожность – это предстрах. Тревожность – это тогда, когда вы не готовы перейти к страху.
10: Угу.
11: Это говорит...
10: Чтобы не перейти к страху, я тревожусь и на всякий случай никуда не пойду. Да? Лучше я потревожусь, чем побоюсь.
11: Да. Некоторые выбирают именно такой путь, причем, к сожалению, неосознанно, потому что вряд ли кто-то это понимает. И это грустно, что люди выбирают такой путь, потому что страх – это... быстро, интенсивно, с окончанием, тревожность – это долго, мучительно и бесконечно.
10: То есть тревога может вплоть до...
11: Тревожность.
10: Про экзамен, про экзамен мы говорили, сейчас
11: тревожится
10: актуально.
11: Перед ситуацией,
10: а
11: нормально.
10: Ситуация разрешает эту тревогу, все, выдохнул, дальше пошел.
11: А у тревожника сразу находится новый...
10: А не подменит ли результат?
11: Да, например. Или просто по другому поводу начинает тревожиться.
10: Ладно, то есть бороться надо с тревожностью, с тревогами. Вот такими нормальными, здоровыми тревогами бороться не стоит.
11: Ну, и не получится. Бороться вообще... Я очень не люблю слово «бороться». Потому что оно вызывает напряжение в том числе. Борьба – это же напряжение. Поэтому я не люблю слово «бороться». Я считаю, что принимать то, что у каждого человека есть умение тревожиться, это именно такое умение, навык тревожиться, это надо принимать, это надо понимать и благодарить, в общем-то, свою нервную систему, свой мозг за то, что он сигналит. То есть это как некая противопожарная сигнализация, которая работает на дым. Только давайте не забывать, что противопожарная сигнализация, датчик дыма, он работает как на сгоревший тост, который вообще-то не несет сам по себе большой опасности, так и на реальный очаг возгорания. И для того, чтобы разобрать, вы-то не являетесь датчиком дыма, да? У вас есть часть в коре головного, в головном мозге, называется амигдала или мигдалина, которая является вот этим датчиком, которая сигнализирует на все. Она просто будет на все сигнализировать вам. Да? Хоть это тост, хоть это большое возгорание, хоть это, не знаю, экзамен, хоть там действительно... медведь ходит по вашей улице. То есть ему без разницы. Это жизненная необходимость сейчас бояться или это выдуманная необходимость бояться. Она будет одинаково вам сигналить. А дальше уже реакция либо кора головного мозга в виде префронтальной лобной коры будет обрабатывать, успеет обработать этот сигнал датчика дыма и поменяет, да, ваше поведение. Либо кора не успела включиться, и вы просто будете паниковать на любую ситуацию. И на сгоревший тост, и на кто-то покурил, забыл, что нельзя в кухне курить, и так далее. Вы будете реагировать, выбегая из дома, выпрыгивая с третьего этажа от огня. Хотя это просто был сгоревший тост. Вот так реагирует наша нервная система. То есть норма – это... услышать датчик дыма, и пищание, разобраться, что происходит, и принять решение, то есть три шага. А у тревожников второй шаг не работает. Кора не обрабатывает. Тревожник сразу выбегает из помещения, не анализируя ситуацию. Я сейчас как пример, естественно.
10: Хорошо, мы сейчас прервемся. Плюс 7-908-909-104-5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция будет продолжаться во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Второй случай или сюжет, который прислал Михаил, мы после перерыва разберем, потому что в том числе числе будем говорить о том, как бороться с тревожностью. Перерыв, вернемся, не переключитесь.
12: Культпоход.
13: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
12: Фестиваль.
13: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Уайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
12: Выставки.
13: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
12: Кроме того,
13: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
12: И еще.
13: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: 12 часов 34 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
11: Привет.
10: Про тревожность мы сегодня говорим, про общую, индивидуальную, в культуре, в социальных сетях, в информационном поле. Всюду у нас тревожность. Если вам есть что сказать, есть способы бороться с тревожностью, вот о том, что мы говорили в первой части программы, что именно собой представляет тревожность, вплоть до расстройств. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения и видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Вот Михаил там задал вопрос. Еще мы вернемся ко второй части этого вопроса. А прежде чуть-чуть продолжить хотел. Вот крайние формы тревожности, панические атаки относятся туда?
11: Да, это как
10: еще
11: результат.
10: Еще один популярный термин последний.
11: Да. Причем часто люди говорят, что у меня паническая атака, хотя на самом деле ее не испытывали, но так или иначе, если человек говорит, что у него паническая атака. Для меня, как для психолога, это означает, что ему плохо.
10: Угу.
11: Вот и все. И мне не важно, как это называется. Я, на самом деле, не пугаюсь, когда мне говорит об этом клиент. Очень часто клиенты, особенно подростки, любят меня напугать. Пытаться, угу, по крайней мере, напугать, потому что раз они дошли до меня, есть вероятность, что родители не очень обращают на них внимание. Или наоборот, слишком много обращают внимание, и поэтому они привыкли такими страшными терминами пользоваться. У меня паническая атака, там, и так далее. Паническая атака является результатом долгосрочной, регулярной тревожности, которая уже становится таким порочным кругом,
10: угу,
11: то есть которая не выходит за этот порочный круг. Что такое паническая атака? Важно понимать, что там работают и симпатическая система, и парасимпатическая система. То есть это и учащение сердцебиения, и наоборот понижение ритма пульса. И повышение, значит, дыхания.
10: Угу.
11: Такое угнетение немножко, да, что человеку хочется быстрее дышать. И в то же время

0: Ходит на очень большой уровень, и онлайн, очно приходите, поговорим.
1: У меня следующее, что еще раз, расходы на социальную политику 6,6 триллионов рублей, или 2,7 ВВП. Расходы на национального оборота 17,1 триллиона рублей. Около 7% ВВП. Mm-hmm. Эта цифра здесь спорить бесполезно. Арифметика четко показывает, какая цифра выше и насколько.
2: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, перейдем в Свердловскую область. Сольдированный финансовый результат организации Свердловской области за январь-июль 2026 года составил 84 миллиарда рублей с хвостиком. И это на 72,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, если в июле 2025 года этот показатель достигал 306 миллиардов рублей, то сейчас это 84 миллиарда. То есть доходы свердловских предприятий с простым языком падают стремительно.
1: А вот это очень, на мой взгляд, показательная цифра, потому что почему падают эти доходы и так резко? Объяснение только одно – ужесточение налогового бремени. И прежде всего это сказывается на малых и средних предприятиях. А ведь в Свердловской области, особенно в Екатеринбурге, одно из самых высоких долей малого бизнеса в экономике региона. И это означает, что вот этот НДС 22%, еще ранее, налог на прибыль в 2025 году, они фактически душат бизнес. И мы видим, что сегодня, вот помимо цифр, которые вы назвали, треть предприятий, 33% заявили, что они находятся в убытках. А еще две трети говорят о том, что они балансируют на грани между убытком и каким-то профитом.
2: Ну, что-то получают, это... но вопрос да. Сколько?
1: Да, и нужно понимать, что это за цифра. Это то, что остается в распоряжении бизнеса на развитие бизнеса. То есть это означает, что никакого развития бизнес, скорее всего, себе позволить не сможет. Ну, или, по крайней мере, в разы меньше, чем мог себе позволить раньше. Это означает на практике, что меньше будет каких-то новых кафе, новых каких-то, не знаю, малых бизнесов, начиная там от парикмахерских, заканчивая там фитнес-центрами и так далее. То есть просто у бизнеса нет денег на развитие и в крайнем случае сохранить то, что есть.
2: Это так, потому что уже давно говорят и высокая ключевая ставка и налоги, они приводят к тому, что инвестиций не хватает в развитие. И тут закрыть бы дыры, как говорится, вот в современном бюджете, в современном состоянии этих самых предприятий. Но есть же сферы, где все-таки показан рост, устойчивые финансовые результаты, как минимум. Это финансовая страховая деятельность, оптовая и розничная торговля, сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, операции с недвижимым имуществом. Вот эти сферы, где все, ну, более-менее стабильненько. Хорошо, да, малых предприятий тут как-то не особо заметно. Отрицательный результат в секторе добычи полезных ископаемых. Почему-то.
1: Даже полезные ископаемые теперь нерентабельно добывать. Это, конечно, удивительно. Но здесь надо, конечно, внимательно разбираться по структуре, потому что, когда речь идет о недвижимости, есть много малого бизнеса, допустим, риэлторского вокруг недвижимости.
2: Ну, это, да,
1: там надо разбираться, что же все-таки имеется в виду.
2: Хотя сама стройка у нас тоже страдает в связи с новыми правилами, в том числе правилами, что нельзя строить пока в зоне подтопления, там какие-то новые условия, на что строители серьезно жалуются, разрешения не дают на высотное строительство на этих территориях. Это один удар, потом еще один удар, это ипотека. Льготная ипотека, как сказал Аркадий Чернецкий, все, можно забыть о том, что льготная ипотека существует или существовала на рынке. Больше льготной ипотеки не будет. Новые правила семейной ипотеки, конечно, представлены. Это в зависимости от региона и количества детей будут условия вырабатываться. Но они вряд ли помогут стройке в том объеме, в котором помогала вот просто льготная ипотека в 6%. Более того, в некоторых случаях, чтобы 6% сохранить, нужно будет не менее 50% первоначального взноса внести, да, вот этим самым покупателям.
1: Ну, я бы здесь в первую очередь, говоря об изменении условий семейной ипотеки, беспокоился не столько о застройщиках, девелоперах, сколько о людях, потому что я перечислю, что поменялось.

0: Ну, действительно, во-первых, сейчас ставка по числу детей. Если вы хотите 2%, самые льготные, то у вас должно быть не менее 5 детей. А, допустим, если у вас один ребенок, то это 12, и назвать это льготой уже довольно сложно. А, кроме того, лимиты поменяются, но незначительно. 10 миллионов для регионов, 18 для Москвы, Санкт-Петербурга. Далеко не все семьи с 5 детьми впишутся в 10 миллионов рублей в регионы. А, ну и самое главное, что срок ограничен 15 годами. А это означает очень серьезное увеличение вот этих аннуитетных постоянных платежей. Ну, посчитали, что, допустим, в столице семье с одним ребенком придется платить в месяц 175 тысяч рублей. Да, то есть это, наверное, зарплата мамы и папы вместе взятая, но, может быть,
1: В
0: еще
1: Москве
0: что-то
1: сколько там,
0: останется.
1: 100 с чем-то?
0: Ну,
1: Среднее, это
0: может быть.
1: 120, что ли?
0: Я и
1: Сейчас
0: говорю,
1: там
0: что
1: немножечко...
0: что-то останется, да? Вот. Но то, что две трети придется отдавать за ипотеку, банально, это совершенно точно. Поэтому, конечно, сейчас и семейная ипотека тоже для большинства потенциальных заемщиков стала недоступна в силу вот этих величин, которые поменялись с 1 октября.
1: Ну, семейная ипотека разве сильно влияла на общее состояние? Ну, понятно, кому-то это было выгодно, и люди брали действительно семейную ипотеку. Сейчас таких будет меньше, и, опять же, если мы говорим про макроэкономическую, ну, или про сферу, то это
0: Это
1: отразится...
0: был один из драйверов рынка, важных драйверов. Понятно, что не такой сильный, как вот эта общая 6-процентная ипотека, которая приказала жить уже в 2024 году, приказала долго жить, да, поэтому, конечно, дальневосточная ипотека и семейная ипотека – это то, что двигало, ну, или поддерживало рынок очень серьезно последние пару-тройку лет. Сейчас этого не будет.
1: Ну, высокая ипотечная ставка, значит, ниже цены на квартиры. Также нам логику описывали всегда те, кто занимался стройкой и продавал квартиры.
0: Вы знаете, такая логика должна быть. Другое дело, что в России настолько сильно вот это лобби строительное и девелоперов, что цены только растут, в лучшем случае не снижаются.
1: Ну да, у нас есть особенности корректировки цен, скажем так, всегда почему-то в одну сторону. Вот это удивительно, почему они корректируются только вверх. Но традиции нельзя нарушать отечественной экономики, в конце концов. Ну что, задачку будем решать?
0: Давайте я напомню коротко задачку. Вы управляете известной сетью «Уральские кофейни», и ваша цель – увеличить продажи десертов, выпечки к утреннему кофе, не прибегая к прямым скидкам, не заставляя бариста быть слишком навязчивым. Какое изменение в визуальной среде кофейни сработает лучше всего? Первое – разместить на столах яркие тейбл-тенты с надписью «Каждое утро при покупке большого капучино круассан за полцены». Второе – поменять выкладку на витрине, выставить десерты неаккуратными, одинаковыми рядами, а убрать из каждого ряда по 2-3 штуки, оставив несколько пустых мест и слегка нарушив симметрию. И третье, запрограммировать кассовый терминал так, чтобы при заказе кофе на экране покупателя автоматически всплывало крупное окно. Желаете добавить свежий пончик к вашему напитку? Итак, Павел, какой вариант выбрали вы?
1: Я бы второй выбрал, потому что, когда ты видишь, что кто-то эти десертики покупает, тебе как-то подсознательно тоже хочется его купить.
0: Вы знаете, да, вы абсолютно правы. Именно второй вариант лучше, потому что здесь работает принцип социального доказательства. Если есть вот эти пустые места, значит, кто-то их покупает, а значит, это пользуется спросом, а значит, могу взять и я. Ну, и еще дополнительная рекомендация вот таким неаккуратным полупустым полкам поставить таблички идеально к плотному уральскому кофе и выпекаем небольшими партиями трижды в день. Уважаемые владельцы кофеен, запомните, вы увеличите ваши продажи и, надеюсь, это поможет отчасти компенсировать рост налогового времени на ваш бизнес.
1: Но так и дефицит возникает, в том числе пустые полки подталкивают людей искать этот продукт. Та же самая
0: дело
1: логика.
0: В том, что полки не должны быть пустые, а полупустые.
1: Слегка пустые, да, чтобы можно было сразу выбрать продукт, который вы хотите. Спасибо большое. Это была программа «Говорит и показывает». В студии был Павел Рубцов. На связи с нами финансовый аналитик Константин Селянин. До новых встреч.
0: До новых встреч. До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104,5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: фестиваль.
3: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
2: Выставки.
3: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
2: Кроме того,
3: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
2: И еще.
3: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
4: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
5: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
6: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Повтор программы.
2: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
11: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В студии со мной Павел Рубцов.
1: Доброе утро.
11: С погоды начнем.
1: Конечно.
11: Невозможно пройти мимо. Все-таки снегопад. Причем, Паш, первый в этом сезоне для Екатеринбурга. И сразу прям вот такой внушительный. Как вчера вечером начало сыпать, так сыпало всю ночь. Но вот сейчас я, кстати, за окошко выглянул. Мелкий. И, судя по всему, снег уже превратился в мокрый дождь.
1: Ну, потихоньку теплеет, да. ночь. Днем-то все-таки не минусовые температуры. И...
11: Да и ночью вроде бы в Екатеринбурге были не минусовые.
1: Около нуля.
11: Около нуля, плюс один, что-то в этом роде. Так вот, у нас вопрос к вам. Как мы его, первый снегопад, переносим?

0: Рок-Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок-Сити.
0: Рок-Арсенал.
2: Now when I was a little boy,

0: Уходи, мой родной.
1: 18+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru.
4: ООО «Remax» шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
6: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM. For millions of years,

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-dfsgd.ru.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсирот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнере уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнеру. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены 2-летние контракты. Почти 40% россиян никуда не поедут на Новый год. Об этом сообщило агентство ТАСС. Из тех, кто собирается в поездку, 14% выбирают ближнее зарубежье, 12% – другой регион России, 11% – Азию. Турция и Ближний Восток интересуют только 2% туристов. Доллар – 83,48, евро – 94,32.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. И еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про», проверенное авто с пробегом.
8: Привет вам, дорогие арсенальцы. Если верить прогнозу, то сегодня самый холодный день на этой неделе. Завтра днем будет плюс 5, но с осадками. Осень берет свое. Наряжайтесь теплее и берегите себя.
2: Информация на правах рекламы.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Музыка мирового класса.
11: Назарат. ZZ Top. Nautilus Pompilius.
12: Скованные одной цепью.
11: Metallica.

0: реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Rock and Talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: В ближайший четверг в 21.00 программа «Rock and Talk» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
2: Rock and Talk
5: на Rock Арсенале.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock and
2: talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в 21:00 программа Rock and Talk будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также. Rock
4: and talk. На рок-арсенале.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: still one on my mind. You know, Roger, never make my move too soon.
1: Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104,5

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. В Свердловской области в понедельник утром из-за снегопадов произошел сбой в движении электричек со стороны Нижнего Тагила и севера региона. По данным Свердловской железной дороги, сильнее всех отстал от расписания электропоезд «Финист» 7076 «Баксит» и «Екатеринбург». Он прибыл в Екатеринбург с опозданием более чем на 3 часа, пишет «Сигнал». В Свердловской области потеплеет к выходным. Циклон, который принес снегопады, уже начал двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. До среды по ночам еще будет холодно, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9, в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга плюс 3, плюс 6 градусов. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Суд в Москве также назначил ему штраф 500 миллионов рублей и лишил госнаград. Это наказание за взятки в особо крупных размерах, растрату и легализацию преступных доходов. Суд установил, что в 2022-2024 годах мэр Сочи при пособничестве жены похитил 2 земельных участка за 26 миллионов, а также получил взятку 250 миллионов от бизнесменов за общее покровительство. Жене Копайгородского дали 9 лет, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп предлагал принцессе Диане руку и сердце. Об этом стало известно благодаря мемуарам брата леди Ди, графа Чарльза Спенсера. По его воспоминаниям, Трамп после развода Дианы с принцем Чарльзом не просто ухаживал за ней, а всерьез рассматривал возможность брака. Сама принцесса побаивалась настойчивого поклонника, но в разговоре с братом в шутку спрашивала его, как он думает, подошла бы она на роль первой леди Америки. Об этом пишет Стархит. Доллар 83.48, евро 94.32.
1: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале.
1: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Привет вам, дорогие арсенальцы. Если верить прогнозу, то сегодня самый холодный день на этой неделе. Завтра днем будет плюс 5, но с осадками. Осень берет свое. Наряжайтесь теплее и берегите себя.
1: Информация на правах рекламы.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Музыка мирового класса.
10: Deep Purple. Come on, let's go, please, Depeche Mode.
11: Don't say you want me. Don't say you need me.
10: Король и шут.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Казанова.

0: уходи, мой родной.
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Следующий четверг в 21.00 программа Rock and Talk будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
2: Rock and Talk
5: на рок-арсенале.
6: Полчаса.
2: Часа и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
4: ООО «Римэкс» шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
6: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
3: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.
1: Рок-арсенал. Like

0: Новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсирот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. У некоторых автомобилей нет капота, где-то оторваны двери, у остальных разбиты стекла, зеркала, царапины, вмятины на кузове. По словам одного из пострадавших водителей, у него медведь вскрыл задние двери, вытащил сиденье, вырвал заднюю спинку, разорвал в клочья. Видео с пострадавшими машинами есть на Е1. За месяц на российском рынке появились 26 новых моделей машин. Среди них первый кроссовер «Лада Азимут», производство которого запустили 25 сентября, а также 2 новых кроссовера российского бренда «Теннет Плас» и спорткары «Бугатти Мистраль» и «Феррари 849 Тестароса». Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок. Доллар 83,48, евро 94,32.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.
8: Ты все забыл, далеко тебя забросила мечта.
7: Rival Sons. We've got to...

0: and talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Ближайший четверг, 21.00, программа «Rock and Talk» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
0: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
4: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Carmack G love.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна. I thought that you'd be loving me.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал. Like

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Время разбрасывать бомбы!
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.